0: В том-то и дело, что смотрите, что происходит. А сознание, оно действует следующим образом. Вот есть тело, так? Тело, оно есть не что иное, как отрицание. То есть это категория отрицания все, отрицательные категории. Они все отрицают вот эти вещи, так? А вот то, что находится здесь, оно должно каким-то образом справиться с этим отрицанием, так? Вот смотрите, что происходит. Когда индивидуальное сознание, обратите внимание, вот на эти колонки, вот эта природа все порождает, вот эти понятия, а вот эти понятия все порождает высшее сознание, да, или Бог. То есть когда индивидуальное сознание связано со сверхсознанием, с высшим сознанием, тогда оно обретает силу. Конечно. Само по себе никакого сознания не хватит, чтобы переварить все эти проблемы, которые здесь в сфере природы, в сфере практики. Это невозможно. Эта природа, она просто, она съест любого. Она не потому, что она плохая, а она, чему она хочет, чтобы мы стали, как бы обрели силу, то есть обрели йогу, связь с высшим сознанием, в этом ее роль. Она подталкивает нас к силе, к обретению этой внутренней силы. И поэтому она постоянно провоцирует нас, как бы на предмет того, ты как бы, у тебя все-таки есть права или у тебя их нет? То есть ты можешь действовать сознательно или ты все-таки сдался?
1: Мы же говорили, что права, мужчины права нет.
0: Ну да, вот поэтому здесь все время, а с этой стороны идет провокация. Ты как бы уверен, что у тебя нет, ну, как бы нет прав? То есть ты, если у меня есть права, то есть если я претендую на то, что... То есть, отстаньте от меня, у меня есть право на то, чтобы лежать, как бы, и не решать никаких вопросов, оставить, ну, то есть оставьте меня в покое. У меня есть право на то, чтобы, ну, как бы вот. Это означает, что человек отказался от своей сознательной позиции, то есть он сдался. Поэтому что происходит? Происходит очень интересная вещь. Гуру тяжелый означает, что как только вы берете ответственность за какое-то общество, то есть это семья, родственники, там, дети, жена, внешнее общество, которое вас окружает. Соответственно, это гуру, то есть это начинает на вас давить. И если вы в этом, если вы, вот вы, допустим, ну, предположим, вы мужчина, это, кстати, касается и женщин, и мужчин, это не имеет. Ну вот, предположим, мужчина. То есть если вы ощущаете это давление, но при этом вы не, как бы, не занимаетесь самопознанием, то есть вы не связаны с шабдой, с высшим сознанием, знаете, что с вами произойдет? Вы же можете сломаться, так? Вы можете спиться, вы можете просто уйти куда-нибудь в монастырь, например, или еще куда-нибудь. Сбежать. Ну, смотря для чего. Большинство людей сбегает в монастырь для того, чтобы избавиться от проблем материального существования. А вовсе не для того, чтобы познать Бога там, или высший разум. Вовсе не для этого. То есть люди сбегают от мира, потому что мир достал, то есть тяжело уже, невозможно справиться, понимаете? В основном от этого люди сбегают в монастырь. Вовсе не потому, что они, у них в миру все хорошо, они все устроили, у них семья заведена, там несколько миллионов на счету в банке. И человек решил, ну эту сферу я уже познал, пойду постигать трансцендентные высоты. И пошел, отрекся от всего, стал монахом. Вы такого человека найдите еще, понимаете? Это в истории, может быть, там несколько человек найдете. В основном люди сбегают, потому что пытались это, пытались то, везде получили по голове, ну и решили, ну надо Богу предаться. На самом деле они не Богу предаются, они просто начинают жить, так сказать. Ну как, в принципе, вот смотрите, если взять, вот допустим, мужчин, в основном же мужчины, да, монахи идут мужчины, в основном же как у мужчин? Мужчина, поскольку это существо более автономное и самодостаточное, то есть связь с природой меньше, то есть мужчине не нужен такой комфорт, который нужен женщине, например. Да? То есть мужчина, он может бомжевать, он может монашествовать. То есть ему, в принципе, все равно, где быть. Как мне недавно один человек сказал, ну, он в Стрежевом живет, там знакомый, то есть он ему, как он в милиции работает, там все. Я его знаю еще по-прошлому, он такой человек достаточно аскетичный, но у него в доме там все есть, у него там и это, и то, у него там такой шкаф, всякой шкаф, там у него все, евроремонт, вот все такое. Когда я у него спросил, зачем тебе все это надо, как бы, да, вот это вся, ну вот это все. Ты же, я знаю, ты же человек такой простой, аскетичный, он говорит, ну как же, у меня же, ну, как, дети растут, жена, вот, потребности есть, родственники приходят, они завидуют, то есть как бы все это. Это, ну, ему не надо, но поскольку он принял на себя эту ответственность, он все это делает, создает. Вот. Но, то есть я не знаю, конечно, как у него дальше это будет, то есть насколько его хватит.
1: Ну, это же компромисс какой-то.
0: Вопрос заключается в следующем. То есть я просто хочу сказать, что вообще идеальная вещь, идеальная, это когда человек поддерживает протягшу, но при этом имеет духовное содержание. Тогда что происходит? Тогда происходит передача знаний или смысла жизни переходит из этой сферы вот в эту. Если вы в этом не успешны, то с этой сферы вот, как бы смысл жизни никогда не будет воспринят. Потому что люди все оценивают по одежке. Все оценивают. Сколько у тебя там денег на счете, сколько, какая у тебя там авторитет в обществе, то есть как у тебя вообще вот все, насколько ты успешен во внешней жизни. То есть люди оценивают это. Поэтому если у человека этого нет, он в принципе не может повлиять на этот мир, то есть принести сюда ценности, вот именно смысл или духовную ценность, он не может принести в этот мир. С другой стороны, если человек здесь упахивается в этой сфере, работает ради женщины, как он думает, или там ради общества, но при этом он как бы душу свою, грубо говоря, как это...
1: Продал
0: там, да, или дьяволу там отдал, или еще что-то такое, то на самом деле этот человек, он просто в действительности, он пропащий человек. То есть никто никогда не оценивает его усилий. Ни женщина не оценит то, что он сделал, ни общество никогда этого не оценит, потому что никто не уважает рабов, никогда. Поэтому деятельность, она должна быть сознательной, и она не потому, как бы, человек служит обществу и семье для того, чтобы здесь как бы выслужиться, да, то есть мы служим, мы не выслуживаемся. Люди, они предпочитают выслуживаться, чтобы получить какое-то здесь поощрение, или чтобы им сказал, какой он хороший, там, или еще что-то такое. Но это скучно просто, понимаете, тоска зеленая таким образом жить. Многие люди так живут. Вот, поэтому, если уж мы, как говорится, беремся за эту сферу, то мы ее должны поддерживать, но при этом мы должны ее как бы облагораживать, одухотворять, то есть нам нужно привносить смысл, иначе это не имеет никакого, никакой перспективы. Вот, да, пожалуйста.
2: Ну, получается, чтобы как-то менять протяжку, необходимо сначала обрести шаг.
0: Это очень важный момент. Очень важно обрести вот эту силу, духовную силу, потому что именно она позволяет реально менять здесь, в этой сфере, и при этом не попадать под влияние этой сферы. Потому что мы говорим о... как сказать, о женском принципе, так, женщина вдохновляет мужчину всегда на деятельность. Но при этом, если присутствует момент зависимости, то есть когда мужчина психологически зависит от женщины, он перестает быть для нее защитником и перестает быть тем, кого она уважает. Это как бы очень важные законы, поэтому со стороны мужчины всегда присутствует внимание, забота и любовь, кстати говоря. Этот момент важный, да, что, может быть, мы позже это обсудим более подробно, но вот я хотел это записать. Слово «любовь», оно где относится? В какой сфере? Вот в этой или вот в этой? Можете записать где хотите, в принципе. Просто смысл будет разный.
2: Разные виды любви.
0: Ну да. То есть куда вы захотите слово «любовь» записать?
1: Слева. Ну, слева.
0: Сюда хотите записать. А почему?
3: Нету формы, я не взял вид.
0: Ответственность.
1: Деяния определенные по отношению к тому, кого ты любишь.
0: Да, поступки определенные. С другой стороны, смотри, что получается, она же у нас, любовь, это же, ну, когда мы слышим слово «любовь», у нас в основном какие ассоциации всплывают внутри? Это же что-то такое необъяснимое, чувственно-эмоциональное.
3: Природное
0: что-то, да? То есть я люблю, сам не знаю, что это я люблю. То есть влюбился, говорят, да, человек влюбился. То есть это бессознательная совершенно вещь. Вот влюбился, необъяснимо. То есть какой смысл в этом? Да никакого смысла, просто люблю и все. Обычно так это люди воспринимают. Так где у нас все-таки любовь?
3: И там.
0: Ну да, в принципе. То есть я могу ее записать. Вот если я запишу словечко «любовь» как чисто чувственно-эмоциональная вещь, как, ну там, безотчетная. Ладно, я не буду писать слово «личность», оно у нас имеет другой смысл. Пусть у нас будет просто слово «любовь», а это будет бессознательное. Тогда какое слово будет находиться здесь?
1: Вожделение.
0: То есть вожделение – это смысловое понятие, да? Из мира истины.
1: Большой Бог.
0: Изобильное.
1: Служение?
0: Ну да, это будет иметь характер служения, безусловно. Так. Но вот есть специфическое слово, я не знаю, может быть, вы знаете его, которое именно является парой к слову «любовь», которое находится в сфере шабды, то есть соответствует этим всем понятиям. То есть это любовь, но она независимая любовь, и она дающая любовь, она та любовь, вечная любовь, которая как бы является сознательным принципом.
2: Преданность.
0: Преданность, да. Преданность, есть такое слово. Знакомое такое, да, слово «преданность»? Здесь находится преданность. Это тоже любовь, но она другая. А если я слово «любовь» здесь запишу, которое является преданностью, то есть любовь – действие, дающее любовь, то есть не просто любовь – чувство, а, хотя это чувство тоже может, ну, всегда предполагается, а именно любовь как… вот когда мы любим здесь, мы часто любим не человека, а мы любим то, что у него есть, какую-то часть человека. Ну вот, та же вот категория, да? То есть нам что-то нравится просто в человеке, и мы это любим. Например, нам может нравиться его деньги, например. Может, нам нравится его тело, или какая-то часть, ну, какие-то части этого тела нам могут привлекательными быть для нас, правильно?
3: Это получается вечно, а это время.
0: Ну да. То есть как такую любовь мы зачастую называем, если она не связана с, если она как бы не связана с преданностью, если она просто является...
1: Страсть.
0: Да, это страсть, это... Иногда это, если это такая зашкальная страсть, там, похоть или еще что-то такое. То есть это вот состояние вот эти вот.
1: Привязанность?
0: Да. Это любовь как привязанность. Она всегда основана на чувстве собственности. Эгоистическая любовь. Я люблю то, чем наслаждаюсь. То, что доставляет мне определенное удовольствие. Так? Вот. А вообще, когда мы говорим «любовь», мы имеем в виду что-то светлое и святое даже в каком-то смысле. Согласны, да? Когда мы говорим о любви, то чаще всего мы говорим о чем-то таком светлом, святом чувстве, ну или каком-то таком. Вот. Поэтому эту любовь вообще лучше было бы, конечно, записать сюда. Что тогда будет здесь справа?
1: Привязанность.
0: Ну да. То есть фактически вот эта любовь, которая является ничем иным, как чувством собственного удовольствия. То есть, ну да, то есть привязанность – это вожделение. Ну, вожделение можно написать. Как сказал в свое время знаменитый человек, маркиз де Сад, у которого произошло слово «садизм», да? Он сказал, что самая большая сила, которая препятствует наслаждению, это любовь. Слова очень опытного человека в этих вопросах. То есть в реальности, если вы любите человека, вы не можете им наслаждаться как вещью, его телом или каким-то его богатствами, вот как бы вот наслаждаться просто отдельно от него, как от личности. Это предполагается, конечно. То есть в любви есть, вот поскольку сфера шабды не отрицает сферу протягши, то когда вы любите, это также предполагает определенное наслаждение, как бы вместе с близким любимым человеком. Но наслаждение не является первичным. Вот в чем идея. То есть, смотрите, интересно, да? Если вот эту любовь как наслаждение, как любовь как похоть или любовь как там, вожделение, да, если вы ее имеете, то это она отрицает любовь. То есть вожделение является отрицанием для любви. То есть вожделение убивает любовь. А любовь не убивает вожделение. То есть в любви присутствует страсть, присутствует чувство, наслаждение, но это не является как бы главным. Это как украшение рассматривается, как нечто вторичное. Но не является условием каким-то или еще. То есть в любви, которая под так называемая любовь, как вожделение, всегда есть условие. Ты наслаждаешь мои чувства, и поэтому я тебя люблю. Если ты перестаешь наслаждать мои чувства, что я делаю?
1: Не люблю.
0: Извини. Развод. Свободен или свободна. Вот, и все остальное. А, соответственно, в любви этого нет. И в любви, если, допустим, если вы любите человека, даже если человек не может уже приносить вам какие-то дивиденды или удовольствие, вы просто продолжаете его любить, потому что этот человек, он, ну как бы, он, вы его любите. Это находится в сфере вашего непосредственного личностных отношений. То есть это личность, и у вас есть вечные отношения с этой личностью. Это позиция настоящего человека, да.
2: Еще вопрос. Расскажите про любовь, которая удовлетворена. То есть вот, ну, все понятия, да. Если они являются продолжением левой части, понятия правой части, то они становятся как бы, ну, важнее, да? Так вот, как выглядит любовь, которая является продолжением преданности.
0: Угу. Хорошо, спасибо.
1: То есть если преданность поставить в правую колонку?
0: Нет, вот в этой же, вот в этом же варианте, просто вот эта любовь, которая здесь, да, когда она связана с преданностью, не является ее отрицанием, а является ее продолжением, то какая она? Что это за любовь? То есть вообще эта любовь сама по себе как отрицание, да, то есть это мое вожделение. Вот. То есть вы хотите узнать о духовном вожделении?
2: Да.
0: Что это такое? Духовное вожделение. Дело в том, что когда люди как личности действуют бескорыстно, и у них есть личностная любовь, то есть вот эта вот любовь, которая слева, то в этом случае их отношения как бы физические или эмоциональные, то, что уже относится к этой любви, да, эти отношения, они становятся украшением и приносят блаженство. То есть разница в чем заключается? Вот эта любовь, духовное вожделение, она приносит блаженство. А любовь, вожделение, которая является материальной любовью, отрицательной, то есть эгоистической любовью, эта любовь, она приносит двойственное как бы ощущение – возбуждение и разочарование. То есть функция вожделения проявляется двояко, как возбуждение и неприязнь. Поэтому отличие принципиальное в этом, что духовная любовь, то есть любовь, которая основана на преданности, она… для меня очень такое притягательное слово, которым я определяю эту любовь, это игра. Я не думаю, что, может быть, это я зря сказал, как бы слово игра, оно такое имеет много всяких левых, всяких, ну, других смыслов, но суть заключается в том, что как бы люди, которые любят, они наслаждаются, но не привязываются. Поэтому это называется игрой. Это не означает безответственности. То есть ответственность тут присутствует полная. Это означает, что как бы люди, которые любят духовную любовью, они, то есть для них вот эта вот определенная эмоциональная близость, физическая близость, она как бы не является тем, что разрушает их отношения, приводит к опустошенности. Именно это осуществляет вожделение. То есть, когда люди вожделеют, результатом этого является опустошенность, разочарование и неприязнь в итоге. Вот я дал краткий ответ общий, но мы будем эту тему дальше разбирать. Я сегодня даю обзор, как бы вот эти вот занятия, два занятия, я как бы обзор. Потом мы будем более подробно обсуждать функции женского и мужского. Все остальное можно будет эти вещи обсуждать более подробно. Еще есть какие-то вопросы? Потому что сегодня мы добавили, то есть я немножко пошел еще дальше, я дал какие понятия еще сегодня мы разбираем, к тому, что уже было. Угу. Мужское, женское, любовь, да, преданность.
3: Форма,
0: содержание, да. То есть вот эта вот форма, она очень интересным образом действует. Эта форма, она очень магнетична. Эта форма относится к женскому принципу. В основном женщина, когда мы говорим «женщина», мы имеем в виду что? Что-то очень привлекательное, имеющее привлекательную форму, да? То есть мужчины привлекаются женщинами, они привлекаются их формами, так? Причем форма женщины может быть не просто физическая. Мужчины, находящиеся на примитивном уровне сознания, они привлекаются чисто физической формой женщины. Поэтому их… так сказать, мотивация в отношениях, она часто бывает исключительно на уровне вожделения. А более развитые мужчины, они привлекаются тонкой формой женщины, то есть ее интуитивно-эмоциональной вот этой вот как бы организации. Потому что жить-то вам не с телом, в основном, а с человеком, правильно? То есть человек — это характер в первую очередь, это его какая-то, ну то есть внутренняя вот эта вот вся сфера, атмосфера, которую он будет создавать дома, в семье. Поэтому, когда мужчина женится, и, соответственно, женщина выходит замуж, то, что нас должно привлекать друг в друге, и на основании чего мы должны делать выбор, это не просто физическая оболочка, физическая форма. а это более тонкая форма, то есть та форма эмоциональная, которая есть в человеке, его характер, его как бы вот это вот. И тогда отношения будут более стабильными. Потому что в основном, почему отношения между людьми временные, то есть очень быстро заканчиваются. Люди вступают в взаимоотношения, если они основаны чисто на грубой физической форме, то есть на физическом теле, это очень быстро приедается, хочется ну, как бы чего-то другого, новенького, и отношения быстро разрушаются. Но если отношения имеют более тонкий характер, то будет происходить игра. То есть это означает, что мужчина и женщина, они обмениваются эмоциями. Так? Вот. Им интересно друг с другом. То эти отношения более стабильны. Вот. Поэтому форма – это понятие бессознательное. То есть на бессознательном уровне. Мы увидели что-то красивое, наш ум сразу привлекается к этому. И многие попадают в ловушку. То есть человек думает, если это, мужчина думает, если это красивая женщина, значит все будет хорошо, значит будет счастье. Женщина думает, если это мужчина, там, допустим, богатый или еще что-то, но все будет хорошо в жизни. Вот. Я буду счастлива с ним. Но это может быть не так. Потому что форма обманчива, да? Потому что это вот эта сфера. Соответственно, поэтому это очень важное понятие, и нужно очень глубоко, интуитивно прочувствовать это все. Когда протягша обладает формой внешней, поэтому мы говорим, что протягша очень магнетична, она, ну как бы она на мистическом уровне, она настолько могущественна, что человек фактически он не может противостоять влиянию вот этой привлекательности протягши. Как только мы видим красивую женщину, мы можем быть там кто угодно, там человек может быть там философом или еще кем-то, он все равно будет привлекаться формой женской красоты. Если женщина видит мужчину, она тоже привлекается его протягшей. То есть протягша, она очень привлекательна. Противостоять протягше невозможно, особенно в эту эпоху, в которой мы живем. Мы живем в эпоху протягши. Эта эпоха называется Кали-юга на санскрите. Да? То есть Кали-юга означает эпоха, в которой привлекает все временное, а все вечное не привлекает. То есть это эпоха, в которой шабда не актуальна, а актуальна протягша. Кали-юга означает привлекает временные формы. Поэтому мы все вот в этом, в этой теме, в протягше. То есть что-то такое нам... Содержание нас в основном не интересует, нас интересует упаковка. Если упаковка привлекательная, мы купим товар, даже если там внутри бомба, все равно ничего нельзя сделать. Да.
1: А почему изначально задумано на чередование эпох?
3: Да, я тоже хотел. Зачем такие муки? Да, зачем создатель такой создал?
0: Чередование эпох человечества.
3: Эпоха духовного подъема всей планеты.
1: Ну, как бы сейчас ничего не делай, все равно выше балки не прыгнешь. Вот хоть сам себя, ну, ладно, я приседку поцелую.
0: Понимаете, интересный момент. Люди рождаются в разных местах. Почему? Кто-то рождается в Кали-югу. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, я должен сначала спросить, вы знаете о том, что вы не одну жизнь живете?
1: Нет, не знаю.
0: Не знаете. Если вы не знаете, тогда ответ на этот вопрос не получится получить. Потому что когда человек знает, что он живет много жизней и получает различные вот эти вот формы воплощения для определенных целей, то тогда он поймет, что такое Кали-юга и для чего она ему нужна. В Кали-югу человек воплощает, душа воплощается, ну, то есть человек воплощается для того, чтобы, во-первых, иметь возможность действовать как бы на основании исключительно своих чувств. То есть Кали-югу человек живет бессознательной жизнью практически, то есть на бессознательном уровне. Должна быть такая возможность у души попробовать бессознательной жизни.
3: Такое было желание?
0: Да, у такого человека есть желание. То есть у души есть вот такое желание. Она хочет попробовать. А вот что будет, если взять, например, и деградировать? Это же приятно. Представляете, вот... Вот я жил такой жизнью, как бы просветленной, ну тут все понятно, тут как бы тут счастье, истина, все. А что если вот попробовать какого-нибудь такого вот, да, что-нибудь такое, знаете, вот иногда вот хочется.
3: Не чистить. Почему тогда мы пытаемся?
1: Там, где конюшни эти не чистить, и жить в них, и пахнет.
0: Да, да, да, вот такое, вот побыть свиньей, похрюкать, понимаете, в навозе полежать. Вот иногда, вот я вам серьезно говорю, у души вот возникает такое желание. Я потом вам объясню, почему оно возникает, это другая тема. Но как бы идея в этом, вот когда вы попадаете в эту ситуацию, так и начинаете там лежать как, и хрюкать, извините, как свинья, так? Когда это происходит, вы начинаете понимать, что это на самом деле не решает ничего, то есть это путь в никуда. И тогда вы начинаете уже стремиться к самосознанию. Остается ощущение того, что это бесперспективно. То есть это не что иное, как... То есть любовь предполагает свободу.
1: Ну, дело в том, что я до этого кали-юг никаких не проходил раньше.
0: Понимаете, вы еще не убедились. Вы еще не убедились. Вам еще мало, вам не хватает. Понимаете, в какой-то момент вы должны решить, все, с меня хватит. То есть вы должны дозреть. Вы пока еще не дозрели. Пока будете дозревать, еще будете... Люди, которые дозревали по-настоящему, они, рождаясь в это время, это уже второй аспект, который я вам объясню просто. Хотя я обычно не объясняю в начальных стадиях семинара, но сейчас скажу. То есть у кали-юги есть еще другая функция. На самом деле их четыре. Я только две вам. Одну сказал, вторая еще. Вторая функция заключается в том, что в кали-югу присутствует особая милость для достижения духовного совершенства. Дело в том, что в кали-югу человек абсолютно не квалифицирован для духовного роста, и поэтому ему даются особые возможности для того, чтобы вырваться из этого состояния, если он этого хочет. Поэтому в кали-югу есть подходы к самосовершенствованию, которые в другие эпохи не работают просто. Это другая особенность кали-юги. И вот те люди, которые дозревают, они рождаются в кали-югу именно для этого, чтобы добрести доступ к этим вещам. Ну, как сказать, чтобы через черный ход, да, через черный ход добиться бы самого максимального результата, понимаете? Потому что если у вас большие возможности, вам предоставляют, ну, вам от вас больше требований просто. А если возможности небольшие, допустим, если человек вот нормальное какое-то место, да, то есть если человек приходит, допустим, если он богатый, да, то ему просят одну плату. Если он человек, ну, да, скромно живет, ему просят сделать какое-то небольшое там пожертвование, небольшую плату какую-то внести, да, то есть если это что-то такое цивилизованное, а не так, что со всех одинаково. Нет, по ресурсам требование идет. Какой у вас вопрос?
4: У меня вопрос в душе. Она вот, вы говорите, перевоплощается, да?
0: Да.
4: Она может как бы пропустить одну эпоху? Или она обязательно в каждой эпохе какой-то?
0: Она может пропустить. Более того, говорится в Ведах, что джива, она может родиться даже на другой планете. Дело в том, что рождение мы получаем в зависимости от уникальной, специфической формы наших желаний, которые мы приобретаем в течение жизни. У нас может быть такое уникальное сочетание желаний, для которого подходящего тела на этой планете нет. Понимаете? И тогда душа получает рождение на совсем другой планете. Иногда люди вот во время сна, это ярко проявляется карма, человек вот, я не знаю, может, у кого-то из вас было такое, вот, когда вы спите и видите яркий сон такой, вот, прямо физически осязаемый, и вы находитесь в какой-то ситуации, которую вы точно знаете, что в этой жизни с вами не было, но вы точно знаете, что это, ну, это ваш опыт. Но это не было в этом физическом теле, это было где-то в другом месте совсем. Это как раз и есть воплощение в других исторических условиях, либо даже на других планетах, потому что иногда эти образы, они яркие, но они... Ну, даже, ну, как бы, даже не было такого вот, может быть, странного вот рождения в истории. Вы не знаете, чтобы были такие, например, цивилизации, еще что такое. Описаны такие случаи. Да.
1: Вот первый вопрос, чем занимается душа, пока вот она переждает эти юги, да, ну, через эту и второй вопрос.
0: Хорошо, пока у вас вылетело, отвечу на первый. Значит, когда человек умирает, то его дух, джива, остается на уровне тонкого, то есть есть грубое физическое тело, которое развалится со смертью, а тонкое тело, материальное, состоящее из ума, интеллекта и ложного эго, остается. То есть вот эта форма материальная, пока вы живете в материальном мире, она будет расставаться, она неразрушима. Грубая форма разрушается, тонкие формы просто немножко меняются, но они как бы все время есть. Поэтому это тонкое тело, так называемое, оно переносит душу в следующее грубое тело. И вот пока вы, вот когда вы умерли, вы остаетесь в тонком теле какое-то время, в тонком мире, в эфирном мире, ну, там, в астральном мире, а потом вы переходите в другое тело. Так происходит реинкарнация. Что касается перехода из одной эпохи в другую, то в Ведах это говорится так, когда эпоха заканчивается, происходит частичное разрушение планеты, и люди просто, они в этом тонком мире, они просто как бы осмысливают прожитый опыт и потом воплощаются в соответствии со своей кармой уже в других мирах, в других эпохах и так далее. То есть существует тонкий мир, называемый астралом. И в этом астрале существует огромное количество живых существ, которые, находясь там, как бы воплощают и осмысливают на интуитивном уровне тот опыт, который они обрели в физическом существовании. Вот что такое астральный мир. И в этом астрале зависают все, кто был воплощен и ждет следующего воплощения.
1: Но что они там делают?
0: Осмысливают. Я же объяснил. Осмысливают. Осмысливают.
1: И вот второй предложение такой. Калпа состоит из сверхлюдей, да?
0: Ну вот я сейчас не хочу вдаваться в вот эту информацию ведическую. Я знаю, что вы читаете ведическую литературу, но просто другая у нас сейчас тема идет. Попозже эти калпы, да, это все как бы...
1: Ну вот, ладно, когда умирает, допустим, Брахма
0: в аду... Брахма уже пошел у нас. Вот вы сейчас будете апеллировать информацию, которую, во-первых, не все здесь владеют, и я должен буду сейчас отвлекаться на объяснение того, кто такой Брахма, и с чем его едят, и зачем он вообще нужен. Вот. Давайте не будем про Брахму. Это как бы потом, позже.
3: Да. Вот когда мы едим,
0: да.
3: Тело, значит, поглощает, ум и чувства наслаждаются.
0: Так.
3: А что душа делает в этот момент?
0: Наблюдает.
3: И все.
0: Да.
3: То есть она вообще как бы отдельно.
0: Да? Отдельно. У души есть своя пища.
3: Она просто наблюдает и все. То есть что она делает здесь, вот душа, в этом материальном мире? Она что делает постоянно?
0: Она думает, что она действует. Она думает, что она наслаждается. То есть вот душа смотрит за тем, как наслаждается ум. И она думает, что это я наслаждаюсь. А на самом деле, это как вот вы сидите за компьютером, да? И вы играете в какую-то игру. Там стрелялка какая-то или еще какая-нибудь ерунда. И вы сидите, тратите свое время. И при этом вы настолько погружены в эту игру компьютерную, что вы практически слились со своим компьютером, так? Вам, может быть, хочется кушать. У вас, может быть, там ребенок там в беспокойстве пребывает от отсутствия папы или мамы. Вот. А вы настолько вожделение ваше, то есть вы настолько слились, и вы думаете, что это вот вы там бежите, это вы там стреляете в кого-то, попадаете, понимаете? Это свойство иллюзии таким образом. То есть вы можете отождествить себя с этим. И тогда, хотя это имеет отношение только к компьютеру, это никакого отношения не имеет к реальной жизни, к реальным отношениям, к вашему реальному опыту. Но вы, отождествляя себя этим, создаете ощущение, что это вы действуете. Вот подобным образом душа, она находится в этом материальном теле, тело что-то делает, душа, она на самом деле наблюдатель, но она думает, что это она действует. Но по-настоящему она начинает действовать тогда, когда ее действия становятся духовными, то есть когда они приобретают смысл, я уже об этом говорил. То есть вот как только душа начинает действовать осмысленно, тогда тело, оно начинает воплощать уже ее действия. И вот это уже называется одухотворенное как бы дело, то есть одухотворенная деятельность. Да.
4: То есть получается, душа приобретает определенный опыт и становится важной, да, то, что мы видим, то, что мы читаем, то, что слышим, на что обращаем внимание.
0: Да, все становится источником глубочайшего смысла. Любая мелочь, то есть любая часть к чего-то, да, то есть какая-то деталь, которую мы наблюдаем в этом мире, она становится частью целого. Сейчас это просто совокупность частей. Ну, вот это знаем, вот то знаем, да? То есть это нас как-то не вдохновляет, потому что мы не видим это как часть целого. А когда человек обретает духовный опыт, то любая вещь, любая деталь, которую он воспринимает, она как бы создает у него чувство блаженства, потому что он видит, какую роль она играет в замысле, какую роль она играет в том, что на самом деле в этом, и для чего ее, ну, то есть какое благо она приносит, и для чего она нужна, и все остальное. Конечно, это замечательно. Вот иметь,
4: да,
0: это чувство.
4: Получается, здесь я имел в виду немножко другое, что если душа приобретает этот опыт, то становится важным, какой опыт получает тело. То есть,
0: да.
4: Какие книги, допустим, смотрит, какие семинары посещает,
0: да.
4: Фильмы смотрит.
0: Да.
3: Как бы идет диалог между душой и человеком, как на уровне совести?
0: Идет, скажем так, когда человек воспринимает опыт, да, то какой-то через там общение, работу, все, то душа, обладающая духовным знанием, она то, что человек получает, она как бы она осознает предназначение всего этого, то есть для чего это все нужно. И таким образом у него появляется чувство вот счастья и чувство желания действовать, вдохновение действовать. Потому что вдохновение человеку когда приходит?
3: То есть она его все равно подталкивает?
0: Конечно, конечно.
3: Здесь получается, что как с этой стороны на уровне актера, а с этой стороны на уровне режиссера, да?
0: Да, да, есть такой момент. Илья, вопрос какой?
4: А вот душа, она имеет какую-то свою роль одну или у нее множество ролей? То есть меня интересует, если человек перерождается, а если он раньше, например, был царем, то теперь он тоже, ну, президент, скажем так.
0: То есть накапливается ли опыт?
4: Нет, она как бы, вот у человека есть какая-то социальная роль в обществе.
0: Так.
4: И с течением времени, жизни, превоплощаясь, эта роль, она изменяется или нет?
0: Роль изменяется, и изменяется радикально. Хотя и не скачками, человек накапливает опыт. Вообще интересно, что в Ведах описывается, что человеческая роль в социуме, и существует четыре типа людей. То есть социальные роли, есть градации, так четыре типа людей существует. Да. Есть брахманы, кшатрии, есть шудры, есть вайши, торговцы. И Веды говорят, что когда человек, допустим, работает как ремесленник, допустим, шудра, да, то есть он выполняет физический труд, творческий, он делает это как бы, у него есть талант, у него хорошие руки, все, он делает это, вот, но он всегда делает, то есть шудра, человек, который работает физически, он не может организовать свой бизнес, у него нет к этому видения. То есть если вы можете свой бизнес организовать, значит вы вообще, вы уже как бы не просто ремесленник. Но если вы можете просто работать по наему, в наем, то есть действовать, да, то есть у вас есть хозяин, вообще, да, то есть он создал бизнес, а вы в нем работаете, да. Соответственно, в следующем рождении вы становитесь вайши. То есть вам передаются его ценности. Иначе говоря, вы получаете то тело или то воплощение, которое соответствует вашему руководству, тому, что, чем вы руководствовались в предыдущем рождении. Вот если вашим руководителем был вайши, вы становитесь вайши. Если, допустим, вайши, торговец, бизнесмен, он для него идеалом или то, как бы, тот образ, к которому он стремится, это образ кшатрия, руководителя, как бы, да, тот, кто устанавливает законы, следит за их исполнением, потому что вайши, они зависят от справедливости в обществе. То есть, если в обществе есть справедливость, они могут торговать, заниматься бизнесом, богатеть, процветать. То есть, у них никаких проблем с этим не возникает. Поэтому для вайши самый главный человек – это кто? Кшатрий. Соответственно, в следующей жизни он рождается кшатрием. А кто для кшатрия самый главный? Брахман. Потому что брахман – это тот, кто живет просто, не нуждается ни в чем, но в то же самое время управляет всем за счет своей чистоты и своего знания. То есть он оказывает самое большое влияние на общество, именно брахман, распространяет духовные знания. Поэтому кшатри думает, что я могу сделать, если люди будут в невежестве находиться? Я не могу никакую справедливость установить, я не могу в обществе закон поддержать, потому что люди как животные себя ведут. Поэтому брахманы – самые лучшие. Он медитирует на брахманов. И рождается брахманом в следующей жизни. Брахманы, они должны получить освобождение из цикла рождения и смерти. То есть они должны уйти в духовный мир. Все, на этом цикл заканчивается. Но это идеальная ситуация. То есть это идеально. Если шудра действует честно, вот, если вайши нормальный, вот, не какой-нибудь, вот как бандит, как у нас, вот это вот все, как бы у нас не вайши, у нас бандиты, да, в основном. Ну ладно, это не буду критиковать. Вот, если система более-менее нормально устроена, то шудра, он сразу же, вот, то есть даже если он не занимается никаким самосознанием, фактически у него получается сколько жизней? Одна, два, вторая, третья, да? Три еще жизни ему предстоит. Он становится брахманом и потом должен достичь освобождения, все. Если он вообще не занимается йогой, просто благодаря тому, что он действует в соответствии с тем, как общество замысленно, в соответствии с шабдой, ведическим откровением. Вот общество должно быть таким образом устроено. То есть люди думают не о своих правах, а каждый исполняет свои обязанности, свой долг. Брахман думает о своих обязанностях по отношению к обществу, заботится о благе общества. Кшатрия выполняет свои обязанности, защищает людей, устанавливает справедливость. Вайши исполняет свои обязанности, создает материальные ценности, распределяет их в обществе, чтобы все процветали, чтобы у всех было все, что надо. Шудра выполняет свои обязанности, работает физически, делает все, что нужно. Там красоту наводит, То есть каждый выполняет свои обязанности. В результате люди возвращаются все в духовный мир. Но сейчас в Кали-Югу это не работает. Люди не знают своей природы, и они просто настолько вот зажаты невежеством, что не могут выбраться из этого состояния. Поэтому здесь нужно

0: меняетесь. Это желание, оно возникает у вас один раз. Это приводит в такое сравнение. Ребенок, он может, есть как бы два, ну, ребенок может двумя способами действовать. Если, допустим, есть огонь, да, ребенок, его привлекает протягшие огня, то есть красивая такая вещь, пламя, очень такое веселое, горит, так разнообразно меняет свою форму. Ребенка это привлекает, и у него возникает желание засунуть в него палец, руку туда засунуть, в это пламя. Его родители говорят: слушай, дорогой, не надо, тебе будет больно, обожгешься. Ребенок может согласиться с тем, что родители говорят ему из любви, да, а может захотеть попробовать на своем опыте. Не потому, что он не верит родителям, но просто вот, а вот проверю, как оно. И он засовывает туда свою руку. Она обжигается. Скажите, после этого он еще раз засунет туда?
1: Руку не сдержали.
0: Нет, я вам задаю реальный вопрос, чтобы вы ответили на то, как ведет себя реальный человек. То есть реальный человек, если он... как бы реальный человек – это душа, я имею в виду, это аналогия. То есть, конечно же, душа вторую такую попытку не сделает, потому что она понимает, что нет смысла в этом отделенном существовании, одиночестве в этом, потому что оно приводит только к страданиям и вот к этому циклу рождения и смерти, из которого нет, ну, то есть в нем никакого смысла нет.
1: То есть, может быть, понять, что одна душа отделена, ну, X какой-то промежуток, а другая Y, ну, Y намного больше, чем X, допустим, одна более зрелая, другая менее зрелая.
0: Мы с вами, мы все называемся на санскрите нитья-бадхами. Это значит, нитья означает вечный, бадха – падший, то есть это означает вечно обусловленные существа. Это означает, что мы можем находиться в материальном мире сколько угодно долго, сколько захотим. 100 жизней, 1000, миллион, миллиард, сколько юг. Сколько захотим, мы можем оставаться. Можем за одну жизнь решить, что мы, в общем-то, заблудились и вернуться туда, куда мы, где наша родина находится, да? А можем блуждать в этом состоянии множество воплощений. Это называется нитья-бадха. Никто не может сказать, сколько вы будете блуждать в этом мире. Никто. И даже вы сами не можете сказать. И даже Бог не может сказать.
1: Да?
0: Конечно.
1: Вот, он не может.
0: Ну.
1: А он все может.
0: Если он может все, значит, он должен чего-то не мочь. Иначе полноты не будет. Это в этом ловушка такая, которая сейчас люди... А вот если Бог, он может все, может ли он чего-то не мочь? Если вы скажете, что не может, значит, он может не все. Такой выверт интеллектуалов. А если вы скажете, что как бы может, ну тогда противоречие возникает, значит, ну, значит, он не все может. Вот люди умствуют просто на эти темы, но тут бессмыслица возникает, нет смысла умствовать. Давайте закончим, время вышло.
2: Вы прослушали лекцию Энвера Измайлова.

I just live in that.

Однажды я ехал в поезде с Новороссийска, и мы познакомились с одной женщиной, которая была целителем. Проводила семинары под Геленджиком каждый год. Она ездит туда с небольшой группой людей и обучает их, дает им разные оздоровительные практики. Мы с ней разговорились, она, когда мы затронули эту тему, она очень оживленно стала рассказывать свой опыт. Стал несколько недель назад, когда я приехал в Геленджик, я встретилась и познакомилась с одним человеком, слепым, который играет на гармонии, на рынке зарабатывает таким образом деньги, средства к существованию. Он интересовался тем, что она рассказывала, что ему было много что сказать, и они подружились, познакомились. И буквально за 4-5 дней до ее отбытия он пришел весь заплаканный и печально рассказал свою ситуацию. Все деньги, которые он заработал за несколько лет, на эти деньги он решил купить себе квартиру однокомнатную, прописаться в Геленджике. И одна женщина, которая обещала ему это сделать, прописать его, также продать ему квартиру, она взяла с него деньги. По своей неопытности он не запомнил никаких бумаг, и там не было свидетелей. Он пожил какое-то время в этой квартире, она обещала, что она оформит все эти документы сама. Через несколько месяцев она сказала: «Все, убирайся отсюда, мне приезжают родственники», и выгнала его. И все, что он как-то псил, воззвания к ее совести и ко всем остальному были напрасны. И никаких шансов, потому что свидетелей нет, ничего не докажешь. И он попросил ее помощи. И она сначала подумала, как я могу помочь, ситуация безвыходная. К тому же он попросил ее о помощи, потому что не было никаких родственников. Был сын, который жил только в соседнем городе. Он сказал: «Хорошо, я попытаюсь что-то сделать». И она позвонила этой женщине и сказала: «Вы понимаете, что вы неправильно поступаете, и вы должны вернуть эти деньги». Эта женщина стала кричать в трубку: «Ты вообще кто такая? Ты куда лезешь вообще? Ты вообще кто? Какое ты вообще к нему имеешь отношение, к этому делу? Убирайся отсюда, не вставай на моем пути, иначе я не знаю, что с тобой сделаю». Она сказала: «Нет, вы не правы, вас Бог накажет», и так далее. Казалось бы, очень странные аргументы. Но вся эта ситуация разворачивалась. И она рассказывала, что я думала, как же мне поступать, какое должно быть у меня умонастроение, чтобы я сама не попала под влияние всех этих ситуаций, которые мне придется как-то разбирать. Она внутри пребывала в такой медитации, как-то вызывала к Господу, чтобы он дал понимание. И изнутри пришло очень четкое понимание, что она должна быть такой же спокойной, как море, в штиль, не гневаться, быть просто спокойной и просто исполнять свой долг, никак не реагировать на проявление грубости со стороны этой женщины. И она стала так действовать. На следующий день она шла по улице, и они встретились лицом к лицу, завернув за угол с этой женщиной. И когда та увидела и сказала: «Ах, ты так, ты еще за мной следишь?» Она стала кричать матом на всю улицу, грозясь ее уничтожить, разорвать. И она спокойно смотрела на нее, сказала: «Нет, так или иначе, вы неправильно поступаете. Это инвалид, вы не должны так поступать, вы должны вернуть ему или деньги, и передать ему квартиру». Это еще больше ее бесило, эта женщина. В конце концов, она, зажав кулаки, она развернулась, сказала: «Если ты еще раз встретишься на моем пути, я тебя убью, я не знаю, что с тобой сделал». И представляете, такую ситуацию, что на следующий день они снова встречаются. Уже в другом месте. Это была явно просто судьба. Эта женщина сорвала просто. Она набрала рот, плюнула в лицо этой целительницы. Сказала: «Убирайся, я тебя ненавижу. Вообще, кто ты такая?» Она еще больше стала кричать, размахивать руками. А та спокойно: «Нет, я знаю, что я делаю. Я здесь ни при чем. Это вы поступаете неправильно. Вам просто нужно дать этому человеку то, что вы должны». В конце концов, они просто разошлись в разные стороны. Но произошла очень удивительная вещь. Казалось бы, ситуация безвыходная. Но поругались и ушли. Ни свидетелей, ни документов, ничего. Никаких рычагов давления на этого человека. Но и произошла очень удивительная вещь. Через 2 дня женщина сама позвонила этому слепому и сказала: «Хорошо, хорошо, я отдам эти деньги. Отдам». Оказывается, она не спала 3 суток. Ее сердце просто разорвалось, у нее давление было огромное. Потому что вся та злоба, весь тот гнев, который исходил из нее, вся та жестокость, оно бумерангом возвращалось к ней и било пониже самой. Почему? Потому что вся эта жестокость не встречала сопротивления. Если бы эта целительница отвечала ей тем же, то просто это было противостояние, это бы ни к чему не привело. Но так как она не противилась этому, она не желала ей зла, это возвращалось ей. И самое удивительное состоит в том, что это возвращается еще обычно усемиренное. Можно представить, что с человеком может быть. Поэтому это очень сильный механизм. И самый сильный способ сделать так, чтобы ситуация раскрылась лучшим способом, лучше всего для нас. Но так поступать нелегко, потому что гораздо легче действовать по накатанным. Очень легко, когда кто-то нам грубит, ответить ему тем же. Пожелать этому человеку счастья и не гневаться на этого человека не так просто.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. –

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

0: Я был в Ульяновске. И, как ни странно, в Ульяновске много музеев Ульянову, Владимиру Ильичу Ленину. И меня возили в музей, там была ведомость об окончании классической гимназии. И знаете, что он там изучал? Ну, у него там по всем предметам пятерки, кроме одного. Знаете, как по поводу? Четверка нет. Четверка у него по логике. Поставил четверку Керенский, отец того самого Керенского, который потом стал председателем правления правительства. Такая судьба интересная. Видимо, потом Владимир Ильич за эту четверку мстил потом этому сынку. У него по латыни древнегреческому пятерке. И помните еще лицеисты Пушкин, там Лермонтов, там лицеисты писали древнегреческие зубри, там латынь. Пушкин Евгений Онегин пишет. Латынь из моды вышла ныне. Ныне, чтобы правду вам сказать, узнал немного по латыни, чтобы эпиграммы разбирать, потолковать об Ювенале, в конце письма поставить Вали, и помнил хоть не без греха, из Энигмы два стиха. Вопрос. Зачем они? Внимание, вопрос. Зачем они учили древнегреческий латынь? Они не были ни медиками, ни юристами.
1: Философия изучать. Труды философов.
2: Вообще развитие культуры.
0: Древнегреческий, французский они учили. Зачем древнегреческий? На этом языке никто не разговаривает. Латынь зачем учить?
3: Происхождение других языков.
0: А?
3: Это происхождение.
0: А зачем? Нет, из древнегреческого ничего. Из санскрита бы тогда учили. Хотя открыли этот немножко позже, но тем не менее.
2: Для общего развития.
0: Ничего себе. Ну, изучали бы тогда еще, там, не знаю, магию для общего развития. Нет, это все было выверено, совершенно необходимо. Древнегреческий – очень сложный язык. Очень... Я с греками разговаривал. А греки говорят, на древнегреческом очень тяжело разговаривать. А? Да они логику изучали. А знаете, зачем они учили? А девочки не учили. А знаете почему? Это неправильная версия. Они учили древнегреческий латынь, чтобы читать в оригинале Цицерона, Платона, Сократа. А для чего им читать философов?
4: Чтобы разобраться.
0: Что? Потому что философы учили, что происходит. Они разбирали жизнь. В чем смысл? В чем, что такое доброта? Что такое любовь? Что такое обязанности человека? Что он должен делать в тех или иных ситуациях? То есть мужчин учили разбираться, что происходит. А сейчас? Я 5 лет назад прочитал, что выпускники филфака, философского факультета МГУ решили, ну, как бы сделать такой выпускной аккорд. Ну, это как бы такое проявление того, чего они научились, знаете. И что они сделали? Они на кафедре устроили оргию. Вот это современные философы. То есть сейчас философия не учит жизни. Не разбирается, она учит чего-то, ну, я не понимаю, чего это. Любопытная вещь. То есть мы с вами проявили, мужчина, мужское качество — это что нужно говорить мальчикам, что нужно говорить мужчинам. Если ты мужчина, ты должен уметь разбираться, что происходит.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: Сегодня и сейчас будем желать всем счастья. Все сели прямо. Будем повторять: я желаю всем счастья. И нужно это для того, чтобы очистить свое существование. Контакт сейчас произойдет между всеми людьми. Мы сейчас включим православную музыку, потому что большинство обычно православных людей. Будем слушать внимательно голос того, кто поет. И в его настроении, в его сознании повторять: я желаю всем счастья. Таким образом, мы в общее настроение войдем и почувствуем отдых в сердце. Нам легче станет.

0: вам большое. Я желаю вам всем счастья, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Всего вам самого доброго. Спасибо.
1: Ведорадио. Мы желаем вам счастья.

На самом деле, Кали-юга – это век имитации. Кали-юга – это век, где люди пытаются подражать другим. Имитируя других, изображая других, они думают, что они исполняют свой собственный долг. Кали-югу почему так славятся все эти имитаторы, подражатели всякие? Потому что все мы имитаторы. Мы все смотрим. Для чего телевизор нужен нам? Для того, чтобы знать, кому подражать, кого имитировать, кого изображать из себя в своей собственной жизни. И Кали-юга, юга дарма вьятикарам, значит, что у людей все смешивается в голове, и люди пытаются делать что-то, что им не свойственно. Люди пытаются пользоваться чем-то. Что значит дарма? Дарма значит понимание природы. И когда я знаю природу, я использую все по назначению. Я знаю свою собственную природу, использую свою природу по назначению. Я знаю природу вещей, я использую все вещи по назначению. Но йога дарма вьятикарам означает, что в это время все будет использоваться не по назначению. В это время практически никого не осталось, кто знал бы свою природу. И если даже люди знают до какой-то степени, они не пользуются ей по назначению. Мужчины стали женщинами, женщины стали мужчинами. В результате было объявлено всеобщее равенство неожиданно для всех. Так, что вдруг, оказывается, все стали равными. Непонятно почему. Хотя очевидно совершенно, что никого равного нет в этом мире. И все это аномалии юга-дармы или нарушение. Шрила Прабхупада переводит это слово юга-дарма вьятикара, дарма вьятикара, как аномалии, нарушение дармы. Когда человек, опять же, делает что-то не то. Это очень, очень печальная вещь, потому что когда человек не понимает, что он должен делать по-настоящему и не совершенствуется в том, что он должен делать, он становится чрезмерно зависим от результатов своего труда. И корысть растет все больше и больше и больше. В предыдущие времена каким образом было устроено общество? Общество было устроено так, что каждый человек пытался понять, для чего он приспособлен, старался развивать или доводить до совершенства свои способности. И доводя до совершенства свои способности, он мог быть доволен, просто исполняя свой долг. Он не зависел от результата. У него не было такой корысти сильной. Сейчас никто не счастлив, занимаясь тем, что он делает. Потому что, ну, кто может быть вообще, в конце концов? Люди уже даже махнули рукой на это. Чтобы быть счастливым, делая то, что ты делаешь в Кали-югу, для этого нужно быть, ну, я не знаю, кем. Это редкое исключение. Тогда как в предыдущие времена никто никого не эксплуатировал по одной причине – потому что все были довольны, делая то, что они могли делать. Карл Маркс, он был полностью приведен в тупик, потому что он изобрел свою теорию. В соответствии с этой теорией всегда те, кто выше, эксплуатируют тех, кто ниже. Потому что, ну иначе, зачем жить? А те, кто ниже, ненавидят и завидуют тех, кто выше. Поэтому, соответственно, возникла эта замечательная теория, что в конце концов эта ненависть должна дойти до такого состояния или зависть, что все станут равными. И никто никого эксплуатировать не будет. Это вкратце курс марксизма-ленинизма, который я вам сейчас преподал. Раньше все было плохо, потому что зависть не была такой сильной. Так, поэтому были сильные, которые эксплуатировали тех, которые были слабые, а у слабых не было достаточно зависти, чтобы сказать, что мы все равны. Пришел Карл Маркс и нашел решение этой проблемы. Но даже великий Карл Маркс в своем кудрявом мозгу не мог понять, каким образом люди в течение тысячелетий жили без революции? Потому что в соответствии с его представлениями настоящая история началась тогда, когда рабы стали восставать против рабовладельцев. Но беда-то заключалась в том, что в течение тысяч лет на Востоке, в Индии, в Китае люди жили и были счастливы. И не было никаких революций, никаких восстаний. Почему не было восстаний? Потому что не было эксплуатации. Почему не было эксплуатации? И зависти не было. Потому что люди занимались своим делом. И старались делать это идеальным образом. Это был принцип, на котором построено было все общество.

со вдохом встаньте на носки. Руки поднимите через стороны вверх, над головой. Соедините ладони. С выдохом одновременно опустите пятки на пол, руки вдоль тела. Повторите упражнение 5-7 раз. Наблюдайте за дыханием.

Встаньте прямо. Согните ноги. Руки положите на колени. Начните совершать круговые движения коленями против часовой стрелки. Повторите упражнение 5-7 раз. Затем сделайте упражнение в другую сторону –

Встаньте прямо, ноги вместе. Дыхание ровное, спокойное. Поставьте ноги широко, носки смотрят в стороны. Слегка присядьте. Руки положите на бедра. Делайте перекаты с одной ноги на другую. Повторите упражнение 15-20 раз. Наблюдайте за дыханием.

Затем поставьте ноги на ширине плеч. Стопы параллельно друг другу. Руки на поясе. Делайте круговые вращения бедрами по часовой стрелке. Повторите упражнение 7-10 раз.

Затем опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поднимите правую руку. Отведите ее вперед, вверх, назад. Начните круговое вращение, разминая плечевой сустав. Сделайте упражнение 3-5 раз. Затем сделайте то же самое движение левой рукой.

Теперь сделайте круговые вращения обеими руками. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем опустите руки вдоль тела. Встаньте прямо. Ноги вместе. Делайте круговое вращение головой по часовой стрелке, разминая мышцы шеи. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем сделайте движение в другую сторону. Делайте круговое вращение головой против часовой стрелки. Повторите упражнение 3-5 раз. Встаньте прямо. На вдохе поднимите руки через стороны над головой. На выдохе плавно наклонитесь. Ноги прямые. Головой тянитесь к коленям. Затем приподнимите спину и подбородок. Пальцы касаются пола. Ноги прямые. Присядьте. Ладони поставьте на пол и отведите ноги назад. Расположите тело на четырех опорных точках. Вытянитесь в одну линию. Запястье под плечом. Согните руки в локтях и опустите корпус к полу. Выпрямите руки и прогнитесь назад. Подбородок тяните вверх. Ноги на ширине плеч. Затем поднимайте таз вверх, пятки опускайте к полу. Носки направьте внутрь. Ладонями упирайтесь в пол. Сделайте подшаг вперед, наклон стоя. Поднимитесь. Вытяните руки вверх и соедините их на уровне груди. Затем опустите руки. Поставьте ноги широко, параллельно друг другу. Согните левую ногу и поверните стопу на 90 градусов влево. Правую стопу заверните слегка внутрь. Поставьте левую ладонь рядом с левой стопой, с внутренней стороны бедра. Поднимите правую руку вертикально вверх. Пальцы вытянуты. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию.

Затем поднимите корпус, выпрямите левую ногу, опустите руки вдоль тела, согните правую ногу и поверните стопу на 90 градусов вправо, левую стопу заверните слегка внутрь, поставьте правую ладонь рядом с правой стопой, с внутренней стороны бедра, поднимите левую руку вертикально вверх, пальцы вытянуты, взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию. Затем поднимите корпус, выпрямите правую ногу. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поставьте ноги широко. Поверните левую стопу влево на 90 градусов. Правую стопу заверните слегка внутрь. Согните левую ногу. Левой рукой упритесь в голень. Медленно разогните левую ногу. Правую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Повторите то же самое в другую сторону. Поверните правую стопу вправо на 90 градусов. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Правой рукой упритесь в правую лодыжку. Медленно разогните правую ногу до ощущения натяжения бедра. Левую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. На выдохе согните ноги, будто садитесь на стул. На вдохе поднимите руки через стороны вверх. Стопы плотно прижаты к полу. Колени находятся над носками. Спина и руки образуют прямую линию. Грудная клетка раскрыта. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайте спину от копчика к макушке –

Затем выпрямите ноги. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги на ширине плеч. На выдохе медленно наклоните корпус вниз, как можно ниже к ногам, до того места, куда безболезненно можете опустить ладони. Упритесь руками. Дыхание ровное, спокойное.

На вдохе медленно поднимите корпус. Соедините стопы. Сядьте, скрестив ноги. Спина прямая. Поставьте правую ладонь на пол справа от тела. Поднимите левую руку и наклонитесь вправо. Затем поставьте левую руку на пол. Поднимите правую руку и наклонитесь влево. Продолжайте движение. Ягодицы плотно прижаты к полу. Дыхание естественное.

Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Соедините большие и указательные пальцы рук. Повернитесь вправо и поставьте правую ладонь на пол. Левой рукой отталкивайтесь от правого колена. Голова и плечи повернуты вправо. Дыхание естественное. Затем повернитесь влево и поставьте левую ладонь на пол. Правой рукой отталкивайтесь от левого колена. Голова и плечи повернуты влево. Дыхание естественное. Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Спина прямая.

беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог».

семье зависит от поведения и слов женщины. В силу ее глубины ранит словами именно она. Мужчина так не может ответить в силу своей единицы интеллекта. Женщина острее на язык в 9 раз. И когда она ранит его глубоко в сердце, он не может ответить, он использует кулак. Рукоприкладство. Женщина жалуется, он бьет меня. Поэтому, что говорит Веда? Когда муж и жена ссорятся, не вмешивайтесь туда. Виноваты оба. И вообще, птицы летают, рыбы плавают, муж и жена ругаются. Это нормально. Главное, они должны разводиться. Тогда они будут думать, что же делать? Развода нет, так. А мы ссоримся. Где же выход? Где же выход? Как жить? Они будут пытаться найти какой-то выход. И в этом и заключается секрет брака. Что разводы запрещены, вот вы вместе, и все. Разводов нет. Ищите выход. Вот для человека создается такая ситуация. И какой же выход? Веды помогают. На самом деле вы не мужчины и не женщины. Вы духовные существа. Вот что нужно познать нам. И как? Душа, она слуга. Она добрая слуга по своей природе. Вот вы должны служить в своей семье, обществу, детям, друг другу, Богу, основываясь на этих законах. И таким образом взращивается все самое лучшее. И если взращиваете вот эту концепцию служения, любви, любви через служение, вы никогда не остынете друг другу, любовь не уйдет, даже если вы постареете. Любовь – это не гладкая кожа и неприятные духи. Любовь – это жертва. Моя мать 80-летняя, она уже старуха. Знаете, как она была красавица? А сейчас? Что такое? Старая. Вот такая уже осанка у нее и все остальное. Но почему же я ее люблю? Еще больше, чем раньше. Какая это любовь? Это же другая любовь, видите? Так что муж и жена сначала, они любят друг друга как тело. И исследуют это тело первое время. Они просто заняты исследованием тела. Они общаются вот касанием, раздеванием, отношениями интимными. Вот это они увлечены первыми 2 месяца или первые вот эти молодые годы. Они все посвящают исследованию тела. А потом исчерпывается эта тема. И если они не одухотворят свои отношения, они пойдут дальше. Они заинтересуются чужими телами. Что и разрушает их отношения. Шокирует, травмирует особенно женщин. В 9 раз. Да, после каждой таких лекций какие-то женщины подходят. У них дрожат губы, слезы наполняются, и они говорят об этом, намекают, что муж обманывает меня. Что делать? Что делать? Что делать? Что делать? Стресс. Что же делать, если общество стало бездуховным? Невозможно жить по-другому. Если нет духовной энергии, если вы не открываете друг другу эту духовную энергию, вы очень быстро исчерпаете этот запас наслаждения, и он станет привычным, а потом отвратительным. Да, чувства пресыщаются. Вы уже не можете есть одно и то же. И слышать одно и то же. И трогать одно и то же. Невозможно просто. Это уже становится невыносимо, в конце концов. И вы хотите другую женщину, чужую жену, другого мужчину, чужого мужа. Но мужчина для женщины, говорится, дверь в ад, а муж – дверь к спасению. И женщина для мужчины – дверь в ад, а жена – дверь к спасению.

предназначение – это не где я работаю, не кем я работаю. Предназначение – это как я работаю. И в соответствии с этим есть четыре типа предназначения. Первый тип предназначения – это учитель. Человек не может не учить. Он хочет учиться и любит учиться. Это естественно для него. Что бы он ни делал, он пытается чему-то научиться. Что бы он ни слышал, он пытается извлекать для себя как урок. Он везде и всему учится. Он не может не учиться. Соответственно, он не может и не учить. Да? Очень простой тип. Второй тип предназначения – это руководитель. Он не может не руководить. Как только он видит другого человека, он им руководит сразу же. Не может не руководиться. Ему все равно, кем руководить и зачем он будет руководить. Ему все равно какая-то область. Смотрите, как меняют министров. Был министром этой промышленности, стал министром той промышленности. Был министром рыбной промышленности, стал министром нефтяной промышленности. Абсолютно спокойно. Полностью противоположная деятельность. Но если человек руководитель по своей природе, он за один день разберется, как руководить новую отрасль. За один день. Потому что принципы везде одни и те же. Это его природа руководит. У него есть определенные качества, он покровительствует, а не давит. Если мы давим, мы не руководители. Если мы покровительствуем, значит, мы руководитель. Это второй тип. Третий тип предназначения – это торговец. Ему все равно, что продавать. Если он может что-то продать, если у него есть какое-то предложение, он свою рубашку продаст. Он снимет ее и продаст. Абсолютно все равно. То есть в этом его идея. Он может делать прибыль. Ему это нравится. И он не испытывает чувство жадности. Вот этот торговец. Торговец не испытывает жадности. Он рад тому, что он доставил приятное другому человеку, продав ему что-то. Он торгует для того, чтобы другому человеку было приятно. И поэтому, если ему понравилось этому человеку, он, его рубашку, он даст свою рубашку. Не ради прибыли, а ради того, чтобы сделать приятно. Но он умеет это делать. Он умеет это делать. У него это получается. Факт. И четвертое предназначение – это служащий. Служащий ему нравится делать то, что ему прикажут. Его устраивает нести никакой ответственности за свою деятельность. Ему должны приказать, он должен так сделать, но своей ответственности он не хочет нести. Ему нравится, когда все четко по времени, когда все обязанности разложены, когда зарплата вовремя, когда все вовремя. То есть ему нравится выполнять чьи-то распоряжения. Он счастлив, выполняя чьи-то распоряжения. Такие четыре предназначения. Очень интересно. Теперь давайте пройдем тест. Очень интересный тест. Простой, психологический. Например, нам нужно руководить выкапыванием ямы. Кто из этих четырех может этим заниматься? Интересно, да? Это имеет прямое отношение к нашей жизни. В действительности любой, да, это правильно. Давайте посмотрим. Вопрос в чем? Как он будет это делать, да? Как он будет это делать? Как будет

учитель руководить выкапыванием ямы. Угу. Да, он съездит на семинар, пройдет обучение, сдаст экзамены, приедет, обучит всех, примет тесты, знаете, все виды ям нарисует, примет, будет очень довольный, участвует будет абсолютно. Как будет руководить руководитель? Что он будет делать? Будет приказы. Он говорит, на первый, второй рассчитайся, одни касают слева направо, другие справа налево. Очень просто. Будет приказывать, руководитель приказывает. Как будет руководить торговец? Он будет мотивировать. До обеда выкапываем, после обеда свободны. И пицца каждому. До обеда не выкапываем, остаемся работать, пока не выкопаем. И премии не будет. То есть он мотивирует. Мотивирует. Он знает, что такое выгода. И как будет служащий руководить выкапыванием ям? Своим примером. Покажет, как, что, сам половину выкопает. Посмотрит, как другие копают. Вы знаете, почти все сделает сам. Будет абсолютно доволен сам своим примером. Посмотрите, одну и ту же деятельность могут выполнять все типы по предназначению. Одну и ту же деятельность. Весь вопрос, как они это будут делать. Поэтому запомните, предназначение – это не что мы делаем, не где мы работаем и не кем мы работаем. Предназначение – как мы работаем.

Что касается связи именно звука, целительный аспект звука, есть одно очень интересное высказывание Эдгара Кейси. Слышали, был такой американская личность. Его называли «спящий пророк». Он впадал с какого-то возраста, стал впадать в трансовые состояния, и в этих состояниях как бы мог, начал он с маленького, он просто мог диагностировать людей и назначать им некоторое лечение в этом трансовом состоянии. Потом, когда он приходил в себя, он как бы уже не помнил о том, что происходило. Но постепенно со временем как бы характер и масштаб его предсказаний, он менялся в большую сторону, и он стал как бы предсказывать события на уровне стран, на уровне как бы геополитики. Он предсказал с точностью до нескольких дней дату окончания Второй мировой войны. И в частности, он сказал очень интересную вещь. Он сказал, что звуковая медицина будет медициной будущего. И в аюрведе, как бы в ведическом знании, есть этому прямое подтверждение. Вот материальный мир, есть 5 грубых первоэлементов, из которых состоит материя. Это акаши, пространство, воздух, это огонь, вода и земля. То есть не нужно это понимать, как вот что огонь – это вот то, что на свечке, а вода – это то, что течет из крана. Здесь понимаются некоторые принципы, которые как бы вот огонь, например, это некоторый принцип трансформации, видоизменения, а вода – это принцип некоторой связности, объединения. Вода – универсальный растворитель. Земля – это как принцип некоторой структуры, то, что держит форму, то, что фиксирует. Вот, и эти первоэлементы, они появились не сразу, они последовательно исходили друг из друга. Есть такая теория, называется теория Адвайта Даршана. Она как раз говорит, что сначала появился эфир, пространство, как бы сцена, на которой потом будут разворачиваться события. Из него изошел воздух, спарша, это прикосновение, чувство, которое с ним связано. И потом пошли огонь, вода и земля. И этот принцип как бы в основе лежит от тонкого к грубому, опять же. И акаши, он самый тонкий. И, соответственно, звук, самое тонкое материальное проявление. И в аюрведе утверждается, что как раз звук является самой большой силой в плане исцеления. И существовала некоторая традиция, мантра Чикитса называлась, которая позволяла исцелять с помощью звука. То есть помните, что есть тонкое тело, да, является прообразом, потом по его чертежам строится грубое тело, и все как бы изменения, все патологические процессы, которые происходят в организме, зарождаясь на тонком плане, они постепенно оседают на грубый. И принцип как бы исцеления может быть схожим. То есть если делаются какие-то изменения в тонком плане, то потом болезнь просто уходит в силу того, что приводится к равновесию процессы. И в случае мантра Чикитса, здесь просто прямое воздействие. То есть на тонком плане есть эта вибрация, по сути дела. И если с помощью как бы диагностики какого-то тонкого восприятия вы сможете понять, в чем причина этих нарушений, то произнося определенные мантры, определенные звуки, через принцип резонанса можно просто привести в гармонию этот, то, что потом выльется в исцеление какого-то конкретного органа или системы. И потом уже идет более... И в Индии, надо сказать, что есть до сих пор... Я услышал историю, рассказывали ребята, которые ездили в Индию, что до сих пор есть некоторое знание, которое передается из устно, семейная традиция, как с помощью мантр лечить. Очевидцем был один человек, он говорил, что девочка, от которой уже отказались врачи, которые не могли вылечить, 4 брамана, которые взялись, как бы они сказали, что если это не поможет, ей уже ничего не поможет. Уже тяжелая карма, как бы невозможно ей помочь, но вот мы сделаем как бы тот максимум, который может быть сделан. И они ее положили, как-то сориентировали по сторонам света, и сев по углам, квадрат, начали просто на протяжении нескольких часов петь мантры. Когда этот процесс закончился, они сказали, что все как бы дело сделано, если поможет, то как бы все окей, если нет, то уже как бы рассчитывать не на что. И девочка действительно на следующий день как бы, что называется, как рукой сняла. И вот то, что у нас осталось, опять-таки некоторые рудиментарные знания в виде заговоры, привороты, вот эти вот, знаете, такие вот стихотворные формы, которые бабки еще практикуют у нас где-то по деревням, это как раз используют некоторые те же как бы принципы, лежащие в основе. Если посмотреть дальше, то потом идет у нас спарша, прикосновение, да, первый элемент звука, потом идет огонь, и та медицина, которой мы сейчас пользуемся очень активно, это медицина медикаментозная, то есть прием лекарств внутрь, она находится на 4-м уровне. Это первый элемент вода, то есть мы принимаем лекарство, оно растворяется, распределяется, то есть это довольно очень грубое уже воздействие. Аюрведа вообще говорит, что есть 6 стадий развития болезни, и то, что наши медики диагностируют как болезнь, находится аж на 5-м уровне. То есть уже процесс давным-давно идет, его можно понять как бы и приостановить, позиция аюрведы, но наша как бы медицина, как признаки, как некоторые симптомы, только на 5-м, 6-й – это уже хроническая форма заболевания.

продаем. И вез домой большие пакеты, ну, не помню, какой-то праздник или что-то, меня там попросили много купить. И я вез это все в больших сумках. И кондуктор подошла ко мне, сказала: молодой человек, оплатите проезд. А я уже оплатил проезд. Я говорю: я уже оплатил. Она говорит: покажите талончик. Я говорю: честное слово, оплатил, просто руки заняты, держаться вот зубами еле не получается. Она говорит: ваш талончик или оплачиваете проезд? Я говорю: я вас очень прошу, пожалуйста, поверьте, вот где-то засунул в кармане, лежит талончик, вот даю вам честное слово джентльмена. Это ее очень сильно насторожило. Она говорит: значит так, или талончик, или выходите. Я говорю: а вы можете мне вообще поверить на слово, что у меня талончик есть? Просто сейчас очень неудобно доставать, просто вот один раз поверьте незнакомому человеку на вашем рабочем месте. Ее это уже начало вообще раздражать. Она говорит: у меня таких, как ты, тут много. И, в общем, давай, плати. И я поставил, конечно, пришлось достать этот талончик, ты его нашел, показал. Она хмыкнула. Ну, знаете, никому не хочется быть в таком положении, когда тебе нос утирают. Она посмотрела и пошла дальше. Я говорю: подождите, я хочу вас один вопрос. Хочу спросить у вас один вопрос. Задать, вернее, один вопрос вам. Я говорю: почему вы мне не поверили, когда я вам сказал, что у меня есть талончик? Она говорит: ну ты понимаешь, что все ездят тут, и все зайцы тут, все пытаются пройти бесплатно. Я говорю: как вы думаете, почему они вас обманывают? Она говорит: ну, как бы ей не было что сказать. Я говорю: я сказал вам правду, потому что так оно есть. Вас обманывают только потому, что вы кого-то обманываете. Вы понимаете этот принцип? Ну почему вы, ну какие основания нет не доверять человеку? Ну скажите мне, вот я не доверяю человеку, почему я не доверяю? Потому что ход мысли моих такой же самый, понимаете? Но если вы правильный человек, вы никогда никого не обманываете, я вас уверяю, вот клянусь вам, нет такой силы в мире, которая вас обманет. Нет, я вам авторитетно заявляю. Они захотят вас обмануть, ничего не получится. Но где-то все равно это как-то пройдет. Поэтому если вы ведете, а не могу сказать, ну тогда почему так много зла и все такое, вот, и почему с хорошими людьми такие несчастья происходят? У меня есть ответы на все ваши вопросы, и даже по конкретной ситуации я могу вам рассказать. Но в общем я хочу вам сказать, что если вы всем сердцем примете чистый образ жизни, ваши мысли будут чистоте. Весь мир, все энергии, которые здесь работают, а их здесь такая комбинация, вы даже не представляете, как это все устроено, будут вас защищать. Никто не сможет вас никогда не обмануть, не причинить вред, ничего такого. Если человек обманывает, это означает, что он кого-то обманул. Просто мы не знаем, когда это было. Вот и все. Знаете, почему с плохими людьми случаются плохие вещи? Это, если он, допустим, вы живете, мы не знаем, как он живет вообще, мы не знаем, что он делал в прошлом, потому что карма такая штука, знаете, это мир справедливости, здесь нет ничего случайного. Случайность – это неосознанная закономерность, понимаете? И если человек получает какие-то плоды, единственное, что он должен понять – я это заслужил. И это правильное понимание. Он не пытается никого обвинять в этом. Он пытается разобраться, почему это со мной случается вообще. И почему это мультиплицируется постоянно одно и то же. Понимаете? Если он граблями наступает на грабли, у него дырка уже, вмятина уже во лбу. Он наступает на них и наступает. И говорит: я буду счастливым. И бьет себя этими граблями. Ну что можно ему сказать? Ну ты, может быть, с граблей сойди. Или там как-то себе броню какую-то поставь. Ну что надо сделать, правильно? Ну нельзя же так жить. Если человек его обманывает, он думает: меня никто не обманет, я буду, такая иллюзия, понимаете. Нужно меняться, это тяжело. Я сам, говоря об этом, знаю, как это тяжело меняться. Потому что нам легче течь по течению, понимаете. Течение – это такая штука. Вы все отпустили плавники и поплыли, и течение нас вынесет. Но, как говорится, лучше черепашьими шагами в правильном направлении, чем сломя голову в неправильном, понимаете. А мы, к сожалению, сейчас весь мир катится в тартарары. Я сейчас, не хочу пессимистичную картину нагонять, но если вы будете искренни, я с вами, вы со мной, мы увидим, что качеств не хватает. Почему люди так себя ведут? Просто элементарные вещи, нету качеств. И даже если вы будете знать то, что я вам буду говорить, если вы не будете это практиковать, не будете применять, это все равно, это все умрет, сгниет в нашем сердце, потому что нужны качества. Качества какие? Аскетизм, чистота, милосердие, правдивость. Вот это нужно культивировать в себе. Это тяжелая работа, потому что в нас, за многие жизни, поймите, вот так это еще люди не могут понять, как мы живем много жизней. Но потому что так сложно это все выкорчивать в нашем сердце, это указывает на то, что большой шлейф за нами тянется.

0: меня болеет мама, 75 лет. Вот она долго сидеть не может, у нее болит поясница второй год. Могу ли я ей посоветовать вот эту технику только вот стоя?
1: Посоветуйте хоть стоя, хоть сидя, хоть лежа, неважно.
0: Даже лежа можно?
1: Же объяснял, во всех уровнях можно.
0: Спасибо большое.
1: Посоветовать можете, но не ждите результата.
0: Почему?
1: Джанма мритью джагар видхи. Джанма – рождение, всегда будет. За рождением что идет? Старость.
0: Старость, болезнь.
1: Вы, то есть, от этого процесса никто не уйдет. Поэтому не привязывайте, что вы теперь маму свою сделаете вот этим всем молодой и никогда не болеющей. Старость свою возьмет все равно, и болезни свою возьмут. Но вы можете посоветовать это и делать, и это смягчит эту болезнь.
0: Да, облегчить страдания.
1: Конечно, да. В этом плане советуйте обязательно.
0: Спасибо.
1: Смягчит обязательно. Боль может уйти, и даже печень, может быть, она на какое-то время выздоровеет. Но если мама 70 лет зашлаковывала эту болезнь, то просто одним вдохом и выдохом это не вылечить. Вы можете смягчить просто это и все. Но гораздо важнее вашей маме думать о Боге. Иначе она привяжется к этой печени, к этому дыханию. В следующей жизни родится какой-нибудь дыхательной какой-то вот медузой просто дышать, которая будет постоянно. И будет в печени жить. Живое существо будет в печени жить просто. И лечить эту печень от боли какой-то. Зачем? Думайте о Боге. Дышите и думайте: Господь, я для Тебя лечу это тело. Не так, что сейчас я вылечу и буду наслаждаться, буду сидеть хорошо теперь. Нет, Господь, я для Тебя попробую это вылечить. Это Твое тело, это не мое тело. Оно Твое. Я его, конечно же, извиняюсь, закакал это тело все, потому что знаний просто не было. Я бы не против в чистоте держать. Но никто не научил меня в свое время. И я сейчас хочу хоть как-то его вылечить, это тело. Но оно Твое тело. И вы думаете о Боге в это время. И вот этот эффект очень будет сильный. И когда мама ваша будет оставлять тело, она будет думать о Боге, не о печени. А он там говорит, о чем не думал бы человек в момент смерти. Это предопределит его следующее рождение. Если думает о печени, рождение в печени будет просто. Если думает о Боге, прям в духовный мир уйдет, даже это будет последний грешник. Также не думайте, что очень просто вспомнить в момент смерти о Боге. Да не так-то просто будет. Лучше сейчас тренироваться. Вот от этой тренировки будет зависеть финал. Экзамен будет зависеть от того, как мы подготовимся к нему сейчас. Не так, что я потом сейчас, вот когда буду умирать, вспомню. Ничего подобного. Никаких шансов. Я знаю людей, которые 20-30 лет практикуют духовную жизнь, и потом просто случайно какая-то вот просто по карме там в кому входит. Они думают, что они умирают. И они думают, надо о Боге вспомнить, и ничего не получается. Всплывает какая-то глупая реклама стирального порошка. И ничего не сделаешь, придет думается о стиральном порошке. Ася. Это духовные люди, представляете? И потом опять входит в реальность, думает: ужас, я-то думал, что я продвинутый, ничего себе, столько лет занимаюсь. Какая-то Ася всплыла. Поэтому сейчас уже тренироваться нужно. Думайте о Боге. Печень лечите для Бога.
2: Thank you.

Адвайта Ачарья. Великий святой, который горячо молил Шри Чайтанья Махапрабху не зайти как Юга Аватару и позаботиться о благе всех существ. Он стал поклоняться Господу водой Ганги и листиками Туласи и призывал его милость.

0: гордость подразумевает, что я ценнее окружающих. Да что? Ну, ценнее, чем страна, ценнее, чем люди, все, которые ценнее, чем родственники, ценнее, чем муж или жена, ценнее, чем Бог. Бог, он там где-то вообще непонятно. А я здесь. У него все есть, да, а я бедненький. Тут ешь, надо бороться, да, поэтому лучше потрачу время на заработки, чем на духовную жизнь, либо потрачу время там на еще что-то, да. То есть это то, что, ну, людей мотивирует заниматься собой. У человека теряется тонкость и понимание, что есть Бог, то есть, ну уже Бог, он отходит на второй план, Вот, и опыт, ну, как бы личности нашей, он начинает переваливать, ну, над тем знанием, которым мы владеем. То есть, вот, ощущение себя, оно становится более для нас, более резким и более ощутимым, чем знание, которым мы владеем. От гордости уже значительно сложнее избавиться, чем... Ну, уже начиная с иллюзии, уже сложно избавиться. Шакуни, кстати, там вообще одним из первых убили на поле битвы, поэтому...
1: Иллюзия сразу.
0: С ним разобрались. Вот. И он не хотел вперед лезть, потому что знал, что его... Ну, что он попадет под горячую руку. Вот его знает. Итак, от гордости сложно избавиться, потому что до разума человека уже довольно-таки сложно достучаться, а только с помощью знания можно ее преодолеть. Ну, Шалю тоже убили, поэтому в духовной жизни гордость тоже. Да все тут убили, кроме пяти пандов. Так что там, все полегли. Поэтому в любом случае после битвы, ну, после Бхагавад-гиты уже гордости не будет у человека. Ну, после прохождения Бхагавад-гиты уже там, может быть, по закуткам вот, еще найти. Если пошерстить, то можно найти. А так уже в целом уже человек освобожден от гордости. Ну, то есть уже опирается на знания в большей степени. И последнее, если гордость, она в нашем сердце уже закрепляется. Потому что, когда еще есть иллюзия, то мы еще понимаем, что есть знание какое-то, есть какие-то принципы. Но мы не пользуемся ими. А когда гордость уже, ну, это уже и знания как бы нет. Главное, что есть я. Да. Это уже не учиться, не учить человек не может. Общаться нормально не может с людьми, потому что знания уже нету. Там такой, знаете, ну, ум такой уже бунтует. Угу. Уже там стучит, хочу наслаждаться, давай. И поэтому человек с легкостью идет на насилие, с легкостью отношения разрушает. Ну это же думаться, продать братьев просто, ну заплатил же Дурьёдхана на Шали. Продать братьев, ну не братьев, там дядя был или кто-то такой. Ну такое, что там дядя, там двоюродный или, ну, или родной. Вот, и вообще, продать просто, нормально. Это то, что сейчас... То, что сейчас происходит в мире. То есть, ну, когда уже знание не актуально, главное, чтобы наслаждение было, то это, ну, это гордость. Сложно уже избавляться. Если человек, ну, если у человека, ну, разум не работает, это означает, что уже, уже гордость там же живет. Уже вопрос. Вопрос просто времени, когда уже следующая стадия разовьется. И, ну, если повезет, то гордость можно в моменты спокойствия ума, когда, ну, то время, когда человек он свою гордость удовлетворил, ему что-то говорить, когда разум, ну, открыт. Вот. Но когда человек он в поисках наслаждения, гордый, то бесполезно.

Как понять, что пора перестать стучаться к любимому человеку, который перестал общаться без объяснения каких-либо причин? Перестал выходить на связь, не отвечает. Ну, то есть, скорее всего, вы не живете вместе, да, судя по записке. Ну, что стучаться-то? Не надо стучаться. Ну, не хочет с вами общаться, не хочет. Вы поймите, что вы же не заставите человека быть с вами рядом. Пока человек не женат, он имеет право, ну, не жить, да, с человеком. Но сейчас смотрите, люди, как многие делают. Они начинают наслаждаться друг другом раньше, чем оформляют отношения. То есть они просто встречаются, живут вот половой жизнью, но при этом у них нет обязательств взаимных друг перед другом. И никаких гарантий, что человек не бросит вас, нет вообще. Потому что если говорить об таких отношениях, то в них всегда есть один и тот же сценарий. Женщина в таких отношениях привязывается к мужчине, а мужчина отвязывается, потому что, ну, мужчине же надо наслаждаться в этом сценарии, это мужской сценарий, да? Мужчина наслаждается женщиной, но не берет за нее ответственность. Любая женщина же хочет семью, это понятно. А если женщина не хочет семью, то значит вообще это какая-то патология. Понимаете? То есть женщина оплот семьи, она хочет семью. Но если она не втянула мужчину в семью, она поддалась его вот этим желаниям наслаждаться своим телом, то это означает, сценарий всегда закончится одинаково. Закончится тем, что он ее бросит рано или поздно. Потому что сколько можно одной женщиной наслаждаться? Ведь много других красивых. Смотрите на жизнь открытыми глазами. Надо отношения сразу оформлять. Женщина должна на мужчину на расстоянии держать. Она не должна к своему телу подпускать, пока он не захочет расписаться. Зачем ему отдавать все сначала, а потом требовать что-то взамен? Вот представьте, вы, допустим, товар отдали, а потом когда-нибудь требуете деньги. Кто вам их отдаст? Семейные отношения – это корыстные отношения. Любовь в материальном мире имеет корыстную природу, только к Богу любовь бескорыстная. Поэтому в семейной жизни обязательно нужно оформлять отношения. Нужно все проговаривать, прежде чем что-то происходит. Нужно общаться сначала. Благостные люди создают семью, общаясь друг с другом, проговаривая все. А потом уже, когда видят, что они договорились, они создают семью. На это уходит полгода, год на общение. Страстные люди, они просто роман заводят и сначала наслаждаются жизнью, обнимаются, целуются, могут создать семью, расписаться дальше даже при этом. Но просто хотят наслаждаться с человеком и все. Но наслаждения заканчиваются, дальше они не знают, что делать. У них уже дальше не прописана программа. Они понимают, что надо дальше наслаждаться не друг другом, значит, а уже квартиру покупать, детьми наслаждаться. Но эта программа тоже не работает всегда, понимаете? Иногда бывает, что детей невозможно зачать, что квартиру невозможно приобрести. И программа наслаждения дальше, она точку делает. И уже зачем тогда дальше друг с другом жить? Потому что желание это наслаждаться, а не служить друг другу. И кто-то ломается, один из двух бросает. У благостных людей желание служить и создать верные отношения. То есть они готовы страдать друг для друга, терпеть недостатки, развиваться вместе. У них другая идея жизни. Пишите просто сначала, чего вы хотите от семьи. Часто люди не понимают.

мы же с вами поняли, что мы с вами рождаемся, потом умираем, и потом жизнь не кончается, мы продолжаем жить. В каком качестве, нам сейчас трудно понять. У каждого есть свой путь после смерти. Наша тенденция к вечности, она присуща даже сейчас нам. Каждый человек, он стремится к вечности, он знает, что он будет жить вечно. И даже когда человек уже лежит на смертном одре, ему кажется, что он умрет еще не очень скоро. Ему кажется, ну еще день точно проживу. И поэтому всегда человек оставляет за собой это понимание, что он вечный и что у него нет сознания такого понимания, как умирать. Просто в нашем сознании этого нет, поэтому никто в это не верит. В основном мы понимаем, что это произойдет, но с другой стороны мы понимаем, что это не произойдет. Такая двоякость возникает. Двоякость возникает из-за того, что тело-то все равно придется оставить, правильно? А душа, она останется вечной. И поэтому мы просто поменяем эту оболочку и пойдем в другое какое-то тело. Через какое-то время. У нас есть духовность самых древних времен. Мы строим церкви, да? Думаем о космосе, думаем о смысле жизни, думаем в конце концов о Боге. И во всем этом есть что-то. Просто так люди бы этим не занимались, правильно? Все-таки что-то в этом есть. Смотрите, сколько церкви построили, сколько построили монастырей, сколько построили великих проектов. Мы думаем о причине возникновения этого мира. Постоянно. Неужели так все просто, как многие исследователи говорят, что вы все произошли вследствие химических элементов, и в конце концов вы никогда больше не появитесь. Просто появились сейчас, прожили какое-то время, и потом не проявитесь. Но если вы проведете простой эксперимент, просто придете в лес, где спокойная атмосфера, где благость, и просто посидите 2 часа, вы заметите удивительную вещь, поразительный результат будет. Какой? Вы начнете задумываться о чем? О смысле жизни. Вы будете думать о бренности времени, то, что всем в конце концов придет конец, что Вселенная, она бескрайняя. Вы начнете об этом задумываться. Почему? Потому что вы вошли в состояние благости. Лес – это благость. Там нет такой страсти, как в городе. Наш ум успокаивается, и мы начинаем думать в правильном ключе. В городе это практически невозможно. Здесь все время какие-то страсти гуляют, какие-то митинги, забастовки. Человек не может успокоиться, чтобы подумать, кто я и зачем мне идти на забастовку. Или вообще, зачем это все надо мне, как личности. Пригодится мне это? Повлияет ли выбор президента на мое духовное отношение к Богу? Если повлияет, надо идти на выборы. Но я сомневаюсь, что какой-то президент может повлиять. Даже если это и Сталин был, или даже если Гитлер, никакой президент, он не повлияет на вашу духовность и никак не помешает вам духовно прогрессировать, понимаете? В принципе, не столь важно, какой у нас президент. Конечно, если он хороший, это отлично, но даже если он плохой, это не должно нас никак задевать, потому что мы по своей природе не являемся материальными телами, мы по своей природе являемся духовными душами, и поэтому, соответственно, президент может повлиять просто на наше экономическое развитие. А что касается отношения души, то ничего нам не навредит, даже если будет не очень хороший. Как ни странно, мы с вами сейчас находимся в этом теле, да? Оно нас обуславливает. Что такое обуславливает? Нас ограничивает. Это тело нас ограничивает со всех сторон. И поэтому с испокон веков человек пытается выйти из ограниченности этого тела. Он пытается выйти за рамки этого тела. Что он для этого делает? Что мы делаем для того, чтобы выйти за рамки, забыться, что мы есть это тело? Медитируем. Это хорошо. Да, медитация, она позволяет выйти из состояния обусловленности, что я есть это тело. Но простые люди что делают? Они употребляют наркотики для того, чтобы забыть, что есть это тело. Наркотики позволяют сознание переключить и выбросить его из тела. Там алкоголь. Человек выпил алкоголя, и, соответственно, он забывает, что он есть это тело. Он более раскованный, он более расслабленный. Он как бы выходит за рамки этого тела. Тело как-то ему меньше уже.

Когда мы начинаем сосредотачиваться очень сильно на своих интересах, в этот момент мы начинаем пренебрегать интересами других людей. И вот это называется оскорбительное настроение. Чтобы кого-то послать куда-то, да, за хлебом. Если кого-то, убить кого-то, как вот? Люди там спрашивают, что вы чувствуете, когда вы стреляете в других? Я ничего не чувствую. Как я буду стрелять? Как я буду стрелять, если его сознание не позволяет, его сознание не проникает туда дальше? Другой момент. Допустим, вот это вот родители, друзья какие-то, учителя наши, да? И они, соответственно, дали нам какие-то богатства, какие-то знания, какие-то умения, да? И смотрите, когда сознание становится вот таким, то я перестаю понимать, откуда у меня это все появилось. Откуда ты такой умный? Я сам, да? Неблагодарность это называется. Человек забывает, откуда он родился, откуда у него одежда, откуда его образование. И он говорит, я сам это все сделал. Знаете, как гордо. Я такой особый. Я ни от кого не зависел. Сам вообще весь как соткан из доброты от окружающих, он не замечает. Вспоминайте, да? Это то, что делает этот враг. Он делает людей неблагодарными. Он делает их чертными, он делает их неблагодарными. И знаете, что еще он делает? Он еще, смотрите, говорит, вот эта рука, Никита видит только руку, да? Я ему говорю, знаете, еще микрофон есть. Какой микрофон? Микрофона нет. Есть только рука. И когда кто-то приходит и говорит, знаете, еще микрофон есть. Ты идиот просто. Микрофона не существует. Существует только то, что я вижу. Такой человек начинает абсолютизировать свое мнение, свой опыт. Вот это я видел. Вот на Кипре был. Кипр существует, да. Говорят, Америка есть. Не знаю точно, не могу сказать. Не был. В интернете говорят, может и правда. Кто его знает? А Бог есть? Вряд ли. Не видел. Гагарин летал в космос, сказал, никого нет. Похоже, так и есть. Если бы он был бы, я бы был бы счастлив. Лучше жил бы. А раз я плохо живу, значит, там никого нет. Логика. И, соответственно, смотрите, это напрямую связано с желанием оценивать кого-то. То есть я абсолютизирую свою точку зрения, свой опыт и считаю, что этот опыт, он абсолютный. Это же я вижу. Я это чувствую, мне это нравится. И почему он так к этой ладошке привязался? Да? Нравится ему эта ладошка. Смотрит на нее, нравится. Все остальное перестает существовать. Он лишает себя более широкого видения. И когда человек абсолютизирует свое мнение и считает, что вот это вот истина, вот то, что я считаю, вот только это и существует, то естественно, он смотрит на других. Если вдруг кто-то не то, что делает не так, не как сказать, делает против него что-то, если просто кто-то не похож на него, это уже ставит под сомнение мою правоту. Просто немножечко по-другому одет, просто не так вот как-то выговаривает слова, просто не тот паспорт у него в кармане. Уже все, уже тяжело. Потому что это подвергает сомнению мою правоту, мое счастье, мой опыт, мой вкус. Другими словами, вот этот фраг укрепляет ложное представление о самом себе. В санскрите называется аханкара, на латыни, да? Ложное эго. Эго означает «я есть», «я существую». Это неплохое слово. Эго неплохое слово, это хорошее слово. У нас всегда будет отождествление, кем я себя считаю. Но ложное эго означает неправильное представление о себе. Именно вот это вот кама, или этот враг, укрепляет в человеке это ложное представление о себе, которое позволяет ему свысока смотреть на других и оценивать их, чтобы сам утвердить.

возьмем Будду, когда Господь пришел как Будда, воплощение Бога на самом деле. От чего он защищал преданных своих? Упадок религии. Как он, да, упадка религии. А как он проявлялся, этот упадок? Да, люди начали убивать животных в то время. Убивать животных под прикрытием, что они это для Бога делают. Они нашли где-то в Ведах, там подраздел такой есть, где можно животных убивать и Богу предлагать. Все, они вот это оставили как во главу угла своего посылали. Вот написано, можно делать. Но сам подтекст уже не стали читать. Он не выгоден был. Что там объясняется, почему можно убивать животных. Это редко такое можно делать. Во время жертвоприношения это можно сделать. Для чего? Для того, чтобы определить квалификацию жреца, который будет сейчас совершать ритуал. То есть мудрецы сидят, окружают все это пространство, и сидит мудрец, который хочет провести огненное жертвоприношение. Жертвоприношение не значит убийство. Жертвоприношение подразумевает огненный ритуал. В жертву приносится энергия. Но чтобы качественно провести этот ритуал, чтобы он сработал, потому что на эту арену придет сам Господь сейчас во время яги, во время жертвоприношения. И чтобы убедиться в квалификации жреца, который сейчас будет этот ритуал делать, он должен подтвердить свою квалификацию. Как? Он должен заколоть козла, даже не козу, коза, потому что уже мать. А козла можно, в Ведах говорится, заколоть его, и потом тут же мантрами его

уже просто есть. Тогда Господь увидел это безумие, и Он пришел как Будда и всех убедил, здесь говорится, Он убедил атеистов в том, в чем Он их будет убеждать. Ахимсу он потом даст уже философию ненасилия. Но он их будет убеждать в том, что Бога нет. Зачем вы убиваете животных? Они говорят, мы для Бога убиваем. Вот в Писаниях написано. Он говорит, а вы уверены, что Бог есть? Представляете, это сам Будда говорит о себе. Они говорят, ну конечно. Он говорит, а я вам докажу обратно, что Бога нету сейчас. Это философия буддизма. Пустота, нирвана. Нет ничего. И он убедил их. Они все сели. Он ввел их в медитацию, в состояние такое медитативное. И они дошли до вот этого уровня сияния Бога, чтобы увидеть его сияние. Это Брамаджоти, сияние нирваны, то есть это сияние от его тела трансцендентного. Вот он их до этого тела довел, они вошли в это сияние и просто растворились в этом блаженстве. Потом, когда он их увидел, он сказал, ну что, есть Бог? Они говорят, ничего нету, все пустота, даже нас нету. Мы растворились, все, нас нету. Он говорит, вот, и я говорю об этом же. Поэтому прекращайте убивать живот, Бога нету. И все, и в то время началось вот это повальное отречение. Люди перестали создавать семьи. Все, вот они говорили, нету Бога, нету семей, нас тоже нету, ничего нету, все пустота. И они просто сидели в медитациях, молились. И все, на планете перестала рождаемость, как бы продолжение рода прекратилось. Все в отречение начали уходить. Женщины забеспокоились. Как так? Хотя многие тоже начали в отречение уходить. Тогда Господь позвал своего любимого сына, Господа Шиву, и говорит, Господь, Шива, иди в этот мир срочно. И как-то попытайся убедить их, что Бог есть на самом деле. Но не прямо это говори. Придумай что-нибудь. И Господь Шива принимает воплощение в этом мире Шанкары, Шанкарачария. Вы слышали, какой мудрец ходил? И он придет и скажет им, на самом деле Бог есть. Они сказали, нет, нету Бога. Вот приходил Господь Будда и объяснил, что Бога нету. И Шанкарачария убедит их, что есть Бог. То есть Шанкарачария 5 лет уйдет в отречение, представляете? Мальчик 5 лет, придет к маме и скажет, мама, я пошел в отречение. И как только она дала благословение ему, надо с благословения родителей все делать, все действия. Он сказал, до свидания маме, ушел в отречение. Потом он получит там образование брамачарское и будет убеждать буддистов, что Бог есть. Он как он скажет это? Он скажет, Бог есть, они скажут, нет. Тогда он их ведет в это состояние, он скажет им, на самом деле вы и есть боги. Каждый из вас это Бог, частица Бога, поэтому вы боги. И это всех как-то вот так нормально удовлетворит. Все, и пойдет вот эта философия майявады, которая до сих пор еще сейчас веет в этом мире. Но и потом все начнут поклоняться Шанкарачарии, как бы будет всех атеистов. Но потом Шанкара скажет им, только тем, кто будет искренне заниматься йогой, медитацией, искренне поклоняться Господу Шиве. Господь Шива их будет убеждать, что на самом деле, говорит, мы не боги, не всем это будет говорить. Он будет говорить Баджа Говинда. Он говорит, поклоняйтесь Говинде. Он изначальная личность Бога. То есть Господь приходит специально в этот мир, когда нужно знание, нужна защита. Но главная идея прихода Господа Будды это было как раз ахимса. То есть, чтобы люди прекратили убивать животных. И убей, вот это оттуда пришло потом.

находятся самые древние ведические писания, которые сохранились до наших времен, и не переписывались ли они как христианская Библия. Изначально веды существуют в устной форме, в звуке, и они передавались в устной традиции от учителя к ученику. То есть письменность — это достаточно уже позднее явление, письменность — это признак деградации. Записываться начинает еще тогда, когда человек не может запомнить, записывать нужно. Потому что говорят, вы тихо-тихо, сейчас запишу. Это означает, что вы боитесь, что вы забудете, правильно? Вот, то есть письменность — это признак деградации человечества. Вот, то есть когда память стала ослабевать, то есть раньше люди, в былые эпохи, память была значительно лучше, и люди могли запоминать огромные объемы информации без проблем. Одной из причин этого как бы является то, что люди следуют принципу брахмачария. Брахмачария — способность к воздержанию. То есть люди полностью могли без половой жизни, не беспокоясь вообще. И когда люди находятся в режиме полного воздержания, спокойно, их память потрясающая. Люди, которые ведут активную половую жизнь, могут про память вообще забыть. То есть вот здесь как бы прямая связь между принципом брахмачария, воздержания, способностью запоминать вещи. Вот. Поэтому значит, по поводу вед. Веды в письменном виде стали появляться примерно 5000 лет назад, как раз когда наступила эпоха Кали. Дело было так, то есть есть такое божественное воплощение, называют Вьясадева. Вьяса буквально означает разделяющий, который единую веду, существующую в пространстве и эфире, он ее, скажем так сказать, воспринимал как такой ретранслятор, и некоторые из его учеников, они, скажем, становились ответственными за различные разделы ведического знания, то есть он эти вещи записывал, что-то, так сказать, помогали ему, через кто-то там помогал ему, также некоторые его помощники. Вот. И потом, в конце концов, эти веды, уже разделенные на какие-то части, на разделы, определенные для нашего удобства, они хранились, как правило, в ашрамах, в каких-то, так сказать, монастырях ведических. Сейчас, конечно, немного текстов вед уцелело. Много текстов находится, допустим, в таком... Самый древний город Земли, знаете, какой? Варанаси. Как раз на слиянии трех рек Ганги, Муны и Сарасвати находится. Там находится Варанаси, это самый древний город Земли. Вот, там есть несколько этих самых институтов, где изучают всякие различные прикладные ведические науки. Васту, джиотиш, астрологию и прочие-прочие разные вещи. Там есть какие-то определенные оригиналы. То есть нет такого какого-то единого хранилища. Вот. Но здесь нужно понять такую вещь, что в ведической традиции есть три методики проверки. Допустим, какие-то тексты могли быть утрачены. Это вполне естественно, время поглощает все. Вот. Но веды говорят, что существуют три гарантии точности знания. Гуру, садху, шастра. Шастра — это непосредственно письменные тексты, гуру — это духовный учитель, садху — это святые люди, как бы традиция прошлого. Поэтому, допустим, есть какие-то вещи, которые уже вы не найдете, может быть, в текстах, или самих текстов уже нет. Вот. Но если у вас есть учитель, то знаете, что эти вещи, они из сердца духовного учителя, они управляются через него. Вот. Или, скажем, через учителей прошлого, то есть какие-то тексты, которые, может быть, сейчас они уже, ну, не изначальные, что называется, но они идут в традиции. Вот. И, допустим, у вас нет оригинального изначального текста, но вы читаете что-то, допустим, там из каких-то писаний, не знаю, там 12, 15, 17 века, вот, и вам это кажется там вдохновляющим, интересным и так далее. Вот. Но вы точно не уверены, это оригинал или не оригинал. А вы спрашиваете своего учителя, вот, и он говорит, потому что, скажем, есть проверка, если одного какого-то нету элемента, есть два других. Вот. Поэтому ведическая традиция, система парампары, она в этом плане является, ну, среди всех мировых религий наиболее, я бы сказал, такой защищенной, то есть она заботится о самосохранении. Вот. И даже если, скажем, там какие-то тексты, допустим, старые приходят в негодность, заботятся о том, чтобы их переписывали и так далее. Вот. То есть то, что было сейчас, многие вещи, они уже в электронном формате, скажем, в каком-то более защищенном, поэтому тут беспокоиться.

Я привожу пример. Его я услышал от моего хорошего знакомого. Он был одет в белые священные одежды, ехал за рулем. Где-то в Подмосковье он остановился, чтобы выйти в киоск купить воды. Я не знаю, что он там хотел сделать. А неподалеку, напротив, монастырек. Там оказался очень влиятельный старец в мире христианства. У него исповедуется сам Алексий II даже. Это очень старый человек. Он сидел у ворот этого монастыря с четками, повторял свою молитву и видит, в каких-то странных белых одеждах идет человек. Он слышал, что есть какие-то группы разных религий. Он очень простой, открытый. И он закричал: «Эй, иди сюда, старый». И мой знакомый пошел туда, к этому монаху. «Ты кто?» – спросил он его. «А тот вообще военный». Он уже генерал, на самом деле. Он ему говорит: «А я военный». Тот тоже очень обрадовался, говорит: «А я тоже военный». Вот один в рясе, другой в других одеждах, два военных, видите, узнали друг друга. Он пригласил себя туда во двор, они там просидели несколько часов, обсуждали разные писания, разные религиозные принципы с большим удовольствием. Знаете, есть такие люди открытые. И вот мой знакомый задает им вопрос: «Святой отец, а ведь странно, вы уже в таком возрасте, вы же участвовали в Второй мировой войне и были военным, вы же были коммунистом партийным, а как же вы стали верующим? Расскажите свою историю, это интересно. Как это случилось в те годы? Это же даже было опасно». Он сказал: «Да, я воевал, я был офицером. И на самом деле я стал верующим именно во время войны. Хочешь знать, как это было?» «Да». «Мы готовились к атаке. Мы стягивали силы на определенный плацдарм. Операция была совершенно секретная. Никаких укрытий, никаких укреплений. Это была атака. По команде нужно было просто атаковать. Поэтому мы не закреплялись там надолго. Единственная была опасность, самое страшное, что могло случиться, если нас рассекретят. Это самая опасность. Если будет контратака, то нам, можно сказать, крупно не повезет. И нас как раз и рассекретили. Так и случилось. Внезапно мы услышали вместо команды просто звук бомбардировщиков. Ковровое покрытие называется. Сплошное покрытие бомбардировщиков. Это все методично перемешивается с людьми, с техникой, с землей, все это пространство, где готовится атака. Все, их рассекретили. И он понял, сейчас все будет разбито, все нам конец. И началась, конечно же, паника, и уже никто не мог ни руководить толком, ни командовать, потому что уже все рвалось, все перемешивалось, все разлеталось в стороны. Это был конец, все понимали. И тогда я подумал: кто же поможет? Неужели никто не поможет? Может быть, Бог поможет, я подумал. Это не какая-то история случайная. Таких историй полно, как выясняется, в истории мира. И тут вмешиваются какие-то сверхъестественные силы, вот что важно увидеть. И я, говорит, встал на колени, никому никакого до меня дела не было. Никому. Стал молиться Богу. Молитвы ни одной не знал. Но бабушка в детстве говорила, что Бог, может быть, и есть. Я воспользовался этой верой бабушкиной. И стал говорить: «Боже, спаси меня. Спаси мою жизнь. Я тебе обещаю». Он не знал, что же пообещать ему. Ну, что я могу пообещать ему? Обычно люди к чему приходят в эти моменты? «Я обещаю, что если я выживу, я свою жизнь посвящу тебе». Все. Но это самое максимальное, что может быть. Итак, это под большим напряжением, страх, отчаяние, вот эта молитва. В самое-самое трудное время для этого человека. Минуты. И вдруг тишина. Тихо. Он с удивлением раскрывает глаза и видит: самолеты все на месте. Они висят в воздухе. И бомбы падают, как снежинки. Он все это видит. Ну, так бывает. Не только с ним. В таком состоянии шока, стресса, так бывает. Люди даже видят пули, летящие к ним. Он все это тоже видел, как бомбы входили в землю постепенно, как в масло, как они взрывались. Он видел свою бомбу, вот, которая к нему прилетела недалеко. Земля поднималась, туда выходило пламя, видели какие-то комья земли, осколки. Но он мог двигаться. И все эти осколки он мог пропускать мимо себя. Туда, сюда. Таким образом. Но все-таки его швырнуло волной, где-то он лежал, но он был цел. И после этой бомбежки какие-то люди ходили с носилками и собирали, что там еще осталось, и увидели. Смотрите, как целый, даже царапина нет на нем. На носилке его контуженное должно быть, в самолет, пусть летит в госпиталь. Ну, полное поражение. Лечу, говорит, я в самолете и думаю: неужели Бог есть? Да нет, может быть, и не Бог. Мой атеистический убрал вверх, говорит. Просто ученые же не все еще знают, верно, наука. Ну, у человека могут быть какие-то способности, знаете, которые еще не открыты. И таким образом я размышлял, говорит, и моя вера все уменьшалась, уменьшалась после этого. Он говорит: ты не поверишь, что случилось потом. Зенитная батарея снизу, прямое попадание. Прямо в самолет. И я вишу в воздухе и повторяю: «Боже, на этот раз точно, я обещаю тебе». И ты знаешь, говорит, там внизу было поле. На этом поле было два стока сена. Вот в один сток сена упал я. Вот то, что она сказала себе. С тех пор, говорит, я уже не сомневался. Я, говорит, отслужил, я пошел в отставку и ушел в монастырь.

Поэтому, когда мы просто выражаем почтение, уважение нашему родителю, просто выражаем почтение, то вот эта благодать Божья начинает в большей степени проявляться в нашей жизни. Так устроено. Это никаким образом нельзя обойти. Как мне одна девушка говорит, я как представлю своего папу, он ходит с пузом дома, в трусах, отвертка у него в руках, чешет пузо этой отверткой, и он представитель Бога. Катастрофа какая-то у меня в уме. И вот он, чудо. Не надо принимать это буквально, что он Бог. Это принцип, что через него действует божественная природа. Что он проявляет эту энергию. У него есть на то полномочия, потому что он папа или мама. Немецкая психотерапия вообще просто говорится. Правда, они к этому пришли. В физкультуре это было написано тысячелетиями тому назад. Они об этом в 70-х годах пришли и раструбили на весь мир. И весь мир просто диву дается. Какие вы там немцы все умные, оказывается. Принцип они называют движение. Если, ну, к примеру, они говорят, если человек не движется в сторону матери, что это означает? Что человек, ребенок, он должен всю жизнь двигаться в сторону матери. Мама – авторитет. Что мама выполнила две самые важные функции. Она выносила и какое-никакое воспитание дала. Не будем это обсуждать, кому какое воспитание дает, но все равно. И это, вот именно вот эти две функции ставят ее просто на недосягаемую высоту. Просто она авторитет, она в жизни не двигается, все, она свое выполнила. Ребенок всю жизнь движется к ней. А нам хочется, чтобы иногда мама двигалась к нам. Чтобы она поняла меня, чтобы она как-то оценила меня, чтобы она каким-то образом, ну, как-то меня полюбила, что ли, там, особым каким-то образом. И что они говорят? Что если человек, взрослый даже, не движется в сторону матери своей, то он стоит в основных трех вещах в жизни. Во-первых, он стоит в финансах. Финансы к нему не идут. Как называют в ведической культуре деньги? Лакшми. Женская энергия. Она через маму идет. Или в семье через жену. Для мужчин. Но так или иначе через маму. Человек стоит в финансах. Второе, он стоит в понимании своего предназначения. То есть он даже не знает, кто он по роду деятельности. Он на перепутье, как будто перед ним множество дорог. Кто я? Творческая личность. Бухгалтер просто какой-нибудь. Или какой-то, я не знаю, там, какой-то серьезный человек. Он чувствует, что живет не свою жизнь. Бывает такое? Столько потенциала внутри. А что делает в жизни? Непонятно. И третье, самое важное, в чем он стоит, не двигается. Он не стоит в отношениях с противоположным полом. И даже если у него есть эта семья, то в семье нет развития никакого. Все очень сложно. Все очень сложно. Просто один принцип. Бертхеллингер, пожалуйста, почитайте его. Он много об этом пишет.

Бхагавата Пурана описывает это, древние книги тоже, что да, люди часто не могут пережить потери, большие потери. Они зависимы от потерь и приобретений. Хотелось бы, конечно, приобретать бы только, понимаете? А вот терять никто не хочет. Но там говорится, потери будут, потому что все, что приобретете, обязательно потеряете. Мир устроен так, он ритм такой жизни. Получаете, потеряете. Так вот, как не терять, вопрос. Как не страдать при потерях? Веды дают один ответ. Совершайте жертву. Не потеря, а жертва. И вы ничего не потеряете. Вкладываете то, что вы имеете, в нужное русло, и вы никогда не потерпите неудачу в своей жизни. Это что-то сродни бизнесу. Вкладывайте в нужное дело. Правильно нужно вложить свой капитал. Он увеличится только на самом деле. Поэтому и говорится, что если мы правильно поступаем с тем, что мы приобретаем, правильно, значит, в добром направлении, в добродетели, то зло не проникнет в нашу жизнь. Разрушения не будет, разочарования не будет. Будет увеличивающееся внутреннее счастье, независимо от возраста, независимо от состояния здоровья, независимо от каких других факторов, потому что мы с вами внутри независимы от этого всего. Не так ли? Какое-то независимое сознание внутри меня говорит, я не хочу старости. Как это так вообще? Это же естественный закон природы. Почему кто-то внутри меня отказывается от этого? Естественно, закон природы. Не соглашается с этим. Я не хочу болеть. Нет, я отказываюсь. Я не хочу тем более умирать. Это ужасное потрясение, когда мы теряем вот близких родственников. И тем не менее, законы суровой жизни насильно это делают надо мной. Хотя я согласен, не согласен, никто меня не спрашивает. Смотрите, что мне с этим делать? И, собственно говоря, вопрос весь о страданиях связан с бесстрашием. Есть люди, которые очень боятся страданий, есть люди, которые бесстрашны. Они не страдают в этом мире. Они по-другому это переживают совсем. Они не замечают страдания. Матрас, паршас, туканту, яши, тошна, сука, дука. Да? Агама паяна, нитям, стам, ститикшаства, барата. Можно это пережить так, что вы даже не заметите. Вот о чем речь идет. Возвыситься над этими понятиями счастья и несчастья обычно. Если говорить о санскрите, то счастье и несчастье, в обычном смысле слова, описывается терминами сукха-дукха. Сукхам – двусложное слово. Кхам означает пространство. Су – много, очень. Так, усиленно. Приставка усиливает это значение. То есть много пространства. Кхам – пространство. Большая квартира – прекрасно. Большая машина. Мы едем отдыхать куда? Много воздуха, много солнца, запас денег. Сукхам, это хорошо. И дукхам, наоборот, узкое пространство, недостаток. Подобно тюрьме, кокону, футляру. Это дукхам, маленькая квартира, денег не хватает, понимаете. Разума тоже мало, тесно, не могу понять многие вещи. Я хочу, пытаюсь, но нет способностей. Это все дукха, сукха описывается на санскрите. Вот обычные понятия. Но есть еще один термин, описывающий счастье. Но это уже другое значение. В санскрите много значений, то есть много оттенков. Ананда. Ананда – это другое представление счастья. Независимо от пространства и времени, ананда означает блаженство внутри себя самого. То есть я сам, как себя чувствую? Мы смотрим, как у тебя настроение? Ну так, ничего, ну жить можно. В основном мы вот так делимся друг с другом. Очень редко. Как настроение? Прекрасно. Что вы, что вы, что вы. Я уже последние годы просто от счастья умираю. Нет, такого не бывает, вы говорите. Поэтому не бывает такого, знаете, безоблачного счастья, мы говорим. Верно. На внешнем уровне не бывает. А внутри бывает. Это вопрос сознания, понимания вещей.

правила политики достаточно просты. Правила политики нам говорят, что сначала мы должны договариваться. Если договариваться не получается, тогда мы должны игнорировать. Поэтому все просто. То есть вы видите какое-то несоответствие каким-то вашим нормам, и вы пытаетесь прощупать культуру, да? То есть вмешиваетесь, даете какой-то совет. То есть говорите: не стреляйте под моими окнами из автоматов. Понимаете, что нарушаете правила культуры. И эти люди с автоматом почему-то начинают целиться в вас. И тогда вы приступаете к второй части политики. Игнорируете их. Да, то есть быстренько залазите под кровать и игнорируете их. Потому что иначе третья часть настанет. Третья часть политики – это война. Иначе пройдет третья часть. Просто ну, запомните эту последовательность. Я знаю, что многие понимают эту последовательность, знаю. Но это обыкновенная политика, она простая. То есть договор, игнорирование, война. И мы в конфликте, в какой-то ситуации, мы должны проходить именно по этим трем этапам. Не война, игнорирование, договор. А договор, игнорирование, война. То есть сначала мы пытаемся договориться, потом мы ее игнорируем, раз ничего не получается. И иногда доходит до войны. Вот примерно такая вот идея, она четко прописана, она очень подробно изложена, она понятна, она практична. Поэтому будьте аккуратны. То есть пытайтесь договариваться, то есть делайте своим замечания на основе попытки договориться. Потому что если мы делаем свое замечание слишком резко, оно может быть воспринято как война. То есть мы сразу перескакиваем два этапа. Сразу перескакиваем. Сначала просто попытайтесь договориться. То есть, дорогие мужчины с автоматами, у меня к вам есть смиренная просьба. Стреляйте аккуратнее. И так далее. То есть, что делать? То есть, жизнь такая, да? То есть очень часто это действует. Очень часто это помогает, потому что ну, некоторые люди, они просто поражаются тому, что оказывается вообще можно договариваться. Потому что современные отношения сразу с игнорированием начинаются. То есть как люди общаются? Они заходят, смотрят друг на друга и отворачиваются друг от друга. То есть нет никакого общения вообще, ну, в принципе, то есть нет вот этого договора. Сразу же идет игнорирование. И так это уже сразу же вторая стадия, поэтому конфликт очень легко вспыхивает. То есть все изначально на таком, на игнорировании друг друга общаются. Человек приходит в новый коллектив, и он сразу игнорирует весь коллектив. Это я пришел. Поэтому договариваться ни о чем не будем. То есть мы начинаем сразу с такой очень активной стадии политики. Мы на первой стадии ничего не умеем делать. Мы не умеем договариваться. Как раз вот то самое сотрудничество – это стадия договариваться. Когда мы начинаем игнорировать друг друга, уже не получается договариваться, потому что это уже вторая стадия, более суровая стадия, более тяжелая стадия, уже предвоенная стадия. Поэтому уровень культуры – это уровень договариваться. Когда мы пытаемся найти точки взаимодействия, точки соприкосновения. Это просто доброжелательность, сердечная доброжелательность. Почему бы не попробовать? Очень часто это помогает. Очень часто, как знаете, даже собака по улице бежит навстречу, и человек он сразу ее игнорирует, то есть пытается не замечать, обходит стороной. И у них конфликт возрастает. Но если с ней просто поговорить немножко, как тебя зовут? На этой улице ты живешь? Она понимает. Нормальный человек разговаривает, общается. И виляет хвостом и пробегает мимо. А наш человек, он сразу же ее игнорирует. А, собака, иди своей дорогой. И собака тоже сразу же нас настораживает. Чувствует нарастающий конфликт. Как бы не пнули. Поэтому на всякий случай приготавливается.

0: Даже я здесь однажды был на семинаре, года 2 тому назад. Тоже с Германии приезжала педагог, она и психолог, она рассказывала такую интересную вещь. К ней приходила одна женщина, она случай рассказала, которая в молодости так погуляла. Поехала со своей подругой в Соединенные Штаты Америки, там где-то на берегу океана, Лос-Анджелес. Они познакомились с какими-то красивыми военными, просто гуляли, прямо там ночью на пляже, у них все случилось. В результате она приехала в свою Германию, обнаружила, что беременная. Ну что там, родить сказали, рожай. Она родила. Естественно, контакта с этим военным нет. Это просто была такая мимолетная связь, да? Понравились друг другу на тот момент. И что в результате? Она, конечно, вышла замуж, там второй раз вроде все хорошо. Но в какой-то момент вот эта тяжесть постоянно давала себе знать. И она видела, что в дочери тоже это проявляется. То есть у дочери есть контакт с отчимом, но он не тот, который должен быть с отцом. Может быть. Какой не есть отец, он все-таки отец, или какая не есть мать. Это родное существо, это в системе, это уже на уровне подсознания все находится. И она пришла, спросила, что делать в такой ситуации, да. И что она, какой совет дала? Ну, попробуйте найти отца. Ну, где его искать, уже столько лет прошло, дочь уже сама взрослая, замуж тут вышла. Но как-то она набралась вот этой смелости, пошла. И в этих американских газетах какое-то объявление давать, какие-то там, я не знаю, там, заметки. Вот тогда-то, тогда-то, вот, откликнись. Представляете, откликнулся. Она встретилась с ним, дочь полетела в Америку, увидела отца, общалась с ним, хороший контакт. Просто почувствовала, что вот этот груз снялся, и она почувствовала потом, мама сама, что, может быть, с этим мужчиной у нее уже какого-то контакта и нет, и не нужно, может быть. Но важно это для ребенка, что есть родитель. И тем более, если он еще и живой, то есть в теле находится в этом, то с ним контакт должен быть.
1: А как же говорят, что не важно, кто тебя породил, главное, важно, кто тебя воспитал. Это неправильно?
0: Это тоже очень важно, кто тебя воспитывает, но тот, кто рожает, это наши мама и папа. Вот этот момент надо очень четко уяснить для нас, что это родители, и с ними всегда будет эта связь. Всегда. Хотим мы этого или не хотим, это уже есть.
2: Так усыновлять, удочерять можно, да?
0: Усыновлять, удочерять нельзя. Нельзя.

Я приведу пример, как слова работают. Некий такой глубокий механизм есть в словах. Очень важно произносить слово искренне. С убеждением, с верой, со смирением, с любовью. То есть искренне, искренний звук называется на санскрите шабда прамана. То есть авторитетное знание, настоящее знание. То есть просто по звуку голоса можно его получить. Нужно только выбрать, от кого конкретно слушать. Приведем пример, аналог. На сцену выходит актер, знаменитый актер. И люди слушают, замирают. Плачут, смеются. Просто какую-то репетированную вещь говорит. Но он должен переживать все это. Иначе люди не смогут ощутить ничего, что он говорит. Он должен погрузиться в эту роль, забыть о себе, обмануть себя на 100%. И тогда он обманет весь зал. То есть он должен войти как бы в эту роль. Обязательно переживать ее. Тогда мы почувствуем, да, это настоящее, что-то он говорит. Подлинное, честное он говорит. Это пример, пример отдаленный. Но я приведу еще один пример, тяжелый. Из со времен Второй мировой войны один очень могущественный нацист, насколько помню, это был Гиммлер, он добился большого успеха в уничтожении евреев. Ну, то есть концлагеря, печи газовые, камеры. Страшная картина, чем он занимался. Но он добился больших успехов. И вот историки пытались понять, как же ему удалось так планомерно и спокойно уничтожать людей заживо, ни в чем не повинных, так скажем. Как же он мог организовать свой аппарат, чтобы люди это делали без зазрения совести, а со спокойной совестью. И вот психологи выяснили, он подменил несколько терминов слов. Потрясающе, смотрите, как работает сознание наше. Вместо того, чтобы сказать, пожалуйста, вот этих людей схватите и бросьте в концлагерь, он не говорил так. Нет, слишком грубо звучит, как-то тяжело. Он говорил так, пожалуйста, сейчас необходимо переселение. Другой термин использовал. Людей переселяли, так сказать, в концлагеря. А когда нужно было живьем послать в печь живых людей, он, конечно же, вслух этого не говорил, сожгите их заживо. Нет, ни в коем случае. Он говорил по-другому. Простите, но сейчас нужно особое обращение. И таким образом люди, слыша эту терминологию, они это делали уже со спокойной совестью. Как бы культура налагалась на эти злодеяния. И это становилось чем-то уже более приемлемым. Есть другой пример. Женщина беременеет, но не хочет рожать ребенка. Идет в клинику. Говорит, простите, но хочу избавиться. Ей не скажут, сейчас вашего ребенка по кускам выдерут оттуда и в урну выбросят. Так не скажут, это травма будет серьезная. Скажут, не беспокойтесь, ткань будет удалена. То есть подмена терминов, видите, и человек соглашается как бы с этим. Вместо слова незаконный секс, грязный секс, сейчас называется эротика. То есть идет, так сказать, внедряется новый термин, новый русский называется, новые слова, новые термины. Но что они означают, эти термины, если посмотреть в их суть? Итак, нужно смотреть в эту суть честно, искренне говорить, чем же я занимаюсь, чем я живу. То есть нужно увидеть, что мне мешает стать чистым.

Ну вот мы сейчас кризис, думаем, как вот деньги сохранить. Есть желание, вот, скажем, связанное с деньгами. Ну а представьте, что у всех есть деньги, какие будут дальше желания? Если пойти дальше, то можем не знать всех своих желаний. Но будьте уверены, что если будет процветание материальное, эти желания проявятся. Я расскажу одну вещь. Называется «Вселенная 25. Эксперимент одного канадского ученого, насколько я помню». 25 раз повторялся этот эксперимент. Всю его жизнь, собственно говоря. И 25 раз результат был один и тот же. Эксперимент с мышами белыми. Для мышей создаются идеальные условия жизни. То есть это такой, знаете, многоэтажный такой вот полис. 1,5 метра в высоту, там много-много норок, там все оснащено. Идеальная температура для мышей плюс 20 там есть. Питание подается при первом желании, необходимости, и вода. Нет проблем с перенаселением и так далее. Все отрегулировано идеальным образом для мышей. В начале прошлого века эксперимент этот производился. И что же, через 2,5 года все мыши, их было несколько тысяч, вымирали. Эксперимент повторялся в точности с цикличностью. Никогда не было другого результата. Все мыши полностью вымирали. Он проследил, что же происходит в этом мышином царстве, где все идеально устроено. Мы же хотим устроить жизнь идеально. Мы же стремимся к процветанию. В нашем понимании процветание, когда есть температура хорошая, условия жизни хорошие, тут 2 шага назад, телевизор 2 шага вперед, туалет. Жванецкий шутил так. Все очень удобно, комфортно. Одежда, которую я хочу, то есть мои желания исполняются. Комфорт. Первое, что произошло. Поскольку все было доступно, мыши, самцы перестали заботиться о своих семьях. В этом больше не было никакой необходимости. Каждый может сам взять пищу, получить воду, все, что, любые удобства. И поскольку они перестали заботиться о своих семьях, самки стали доступны для чужих самцов. Что сильно раздражало этих самок. Они стали развивать агрессию и бороться с этими чужаками. Через некоторое время интересный феномен. Самки стали пожирать своих детей. Как? Что случилось? Поскольку это исследовалось много раз, выяснилось психологически, что когда самки защищают свою жизнь, свою честь от чужих самцов, агрессия, которой они заражаются, проникает в их разум и становится уже их природой. И они становятся агрессивны в принципе для всех. Они нападают и на мужей, и на чужаков, и на собственное потомство. Наряду с этим появились странная элита. Не элита, нет, диссиденты мыши. Мыши диссиденты, они такие поровные, все покусанные, знаете, такие все, их бьют, их не любят. Они селятся где-то в каких-то высоких этажах, там, в отдельных норках, они отшельники. И главное занятие – выбегать оттуда, делать вылазки партизанские и нападать на любого попавшегося мыша и прятаться обратно. Неважно, просто вот зубы свои показать хоть кому-то, покритиковать, там свою злобу показать и снова спрятаться обратно. Критикуют и прячутся, нападают и прячутся. Это их образ жизни. Все. Параллельно появляется элита. Белые мыши, красивые мыши их назвали. Не гладкая шерстка, знаете. Идеальная фигура и прочее. Мисс, красота. Они всегда в центре всей этой вот системы. Их сажают в центр. И когда они едят и чем-то занимаются, они любуются, они смотрят на них. Там бенефис, в общем-то. Это еще не все. Это процветание цивилизации. Это уже Рим, понимаете, это уже империя. Уже есть культура, уже есть диссидент, уже своя политика, уже есть все удобства, уже есть и белые, и разные, и все успехи в культуре. Что же далее? Они все меньше и меньше заинтересованы в потомстве. И начинают интересоваться однополыми браками. Мыши занимаются гомосексуализмом. В конце концов, через некоторое время вымирают все, потомства больше нет.

беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог.

0: Адонай.
1: Сейчас у нас будет «Я желаю всем счастья», все сели прямо. Надо внимательно слушать голос молитвы, внимательно слушать. Не надо думать «моя вера», «не моя вера». У нас здесь пространство межрелигиозное. Здесь нет моей веры и не моей. Мы любим Бога так, как Его любят люди в целом нашей земли. Поэтому вы просто принимайте, учитесь любить людей. Некоторые говорят «возлюби ближнего». Возлюбить ближнего — это в любви, возлюбить в человеке самое главное. А самое главное в человеке — это вера. Выше веры в человеке ничего нет главнее. Поэтому надо улюбить учиться в человеке веру, его веру. Какую веру? Ту, которую он верит. У каждого своя вера, надо любить все веры. Слушаем голос. И в этом настроении повторяем «Я желаю всем счастья». И кланяемся в своей вере святости какой-то. В своей святости кланяемся в своей вере. И отдаем энергию людям всем, счастья всем желаем. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я желаю счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем
0: счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Спасибо вам большое.

0: и веды, и Библия, я уверен, и Коран, и любое авторитетное священное писание, они говорят о том, что высшей целью для человека является Бог. Потому что Он является источником всех энергий. И человек, который ставит целью жизни достижение Господа, он становится способным обрести безграничное количество сил. Поэтому в Ведах говорится, не надо мелочиться, не надо размениваться. Потому что, смотрите, если у вас в кармане 1000 рублей, это означает, 100 рублей есть у вас? Есть. 200 есть? Есть. 500 есть? Есть. Почему? Потому что 1000 больше. Точно так же, если человек ставит себе самую высшую цель, которую он себе может поставить, а он автоматически достигнет и всего остального. Об этом и в Библии то же самое. Господь Иисус говорит то же самое. Как Он об этом говорит? Кто вообще? Кто-то Библию читал?
1: Возлюби Бога своего, всем сердцем.
0: Это правильно, но немножко не точно. Я говорю про конкретную вещь. Почему нужно именно Бога? А почему именно Бога нужно любить? Почему именно Его? Потому что тот, кто душу свою потеряет, тот сохранит все, что имеет, и обретет то, чего ему не достает. Там-то не то, что душу святой потеряет, тот, кто себя потеряет, тот и себя потом найдет, и сохранит то, что имеет, и обретет то, что ему не хватает. Тот же, кто себя сохранит, тот со временем

0: теряет все. Парадоксальное, да, утверждение? На самом деле вся Библия, она соткана из притч, их нужно правильно понимать. То есть читать просто Библию – это хорошо, но этого недостаточно. Нужно, чтобы были авторитетные комментарии к ней. Что означает себя сохранить? Это означает сохранить свое текущее понимание вещей, то есть понимание того, что я – тело, со всеми вытекающими последствиями. Но если я – тело, тело же ведь помрет, да, рано или поздно. Вы заметили, у нас смертность процентная. Мы все помираем. Поэтому, что бы мы здесь не стяжали себе, да, какие бы богатства, могущества, деньги там, рано или поздно мы все это потеряем, мы помрем, и все это все останется, мы ничего с собой не заберем. Как говорится, у смерти нет карманов, понимаете? Нет карманов. Мы голенькими сюда приходим, и отсюда голенькими уходим.
1: Что фраза, у гроба нет багажника.
0: Да, вот правильно, у гроба нет багажника. Вот тот же, кто себя потеряет, в чем смысл себя потерять? Означает, откажется от того понимания вещей, которое есть. Поставит себе возвышенную цель, то такой человек и то, что у него есть, сохранит. И так как он начнет развиваться в правильном направлении, Господь даст ему и то, что ему нужно, и то, чего он до этого не имел. Почему? Потому что он окажется способным правильно этим распорядиться. Вы заметили, что здесь не все миллионеры? Заметили?
1: Да.
0: А знаете, по какой счастье, причине?
1: Да.
0: Нет, не к счастью, это просто нет. Надо признаться себе. Но знаете почему? Только по одной причине. Мы не сумеем правильно распорядиться большим количеством денег. Вы наверняка сталкивались с ситуацией среди ваших знакомых, может быть, родственников. Вот жили скромно, но дружно. Хорошие люди были. Деньги появились, и капец. Стали куркулями. Отношения со всеми испортились, сами разругались, развелись, все прахом пошло, денег много. Вот скажите, они им нужны были эти деньги? Вот не надо им было. Почему? Они не могут распорядиться ими правильно. То есть, когда человек очищает сознание, он становится способным распоряжаться большим количеством энергии. Господь дает ему это все.

сердце. Он говорил легко и много, сплетались в рифмы те слова. И от избытка, от такого твоя кружила.

совсем не знал. Он приносил тебе букеты с обычной полевой травой. В деревне в шляпе разодетый стоял с баяном над рекой. Он танцевал смешно и странно, и ты сердилась, что он пьян. Тогда спалить была готова не только шляпу,

то, что мы чувствуем, и то, что мы переживаем, то, что мы, как мы выражаем, это разные вещи. Иногда, когда я говорю на консультации с женщиной, я говорю, ваш муж очень сильно переживает, ему очень стыдно за то, что произошло. Он говорит, нет, не можешь, вообще отпадает. Он вообще, у меня никогда не бывает стыдно. Я говорю, я не говорю, что он вам показывает, я говорю, что он чувствует. Как мужчина вам гарантирую. Она говорит, он в основном все критикует и ко всем придирается. Я говорю, это первый признак того, что человек переживает гнев. То есть чувство вины. Мужчина начинает кидаться на женщину. Чем большую глупость или ошибку он делает по отношению к женщине, тем более беспощаден к ней становится. Запомните, страшная штука иметь рядом виноватого мужчину. Страшная штука. Если мужчина виноват, он уничтожит тех, перед кем виноват. А если женщина вдруг почувствовала себя виноватой, это не факт, что она виновата. Она уничтожит сама себя. Поэтому блестящая пара. Мужчина, который накосячил и в этом упрекает женщину, и женщина, которая поверила, что она к этому причастна, и начинает гробить себя. То есть этих людей надо стратегическим, трагическим, драматическим образом быстрее, чтобы они разошлись быстрее. Нет ничего страшнее, чем виноватый мужчина рядом с женщиной. Потому что его естественная тенденция, чем больше мы любим человека, тем более большую боль испытываем, когда чувствуем вину. И тем больше мы склонны что? Оправдывать себя, критикуя любимого человека. Это страшная штука, поэтому опасайтесь. В этом смысле опасны две категории. Опасны очень мужчины, совершившие тяжелые ошибки по отношению к любимым, и опасны очень родители, еще опасны. Потому что любое жестокое или равнодушное отношение к детям – это глубокая боль очень для каждого родителя. Для самого бесчувственного все равно глубокая боль. И когда он эту боль начинает ощущать, чтобы ее не чувствовать сильно, он вдруг включает такой режим найти побольше изъянов, почему моя дочка или мой сын заслуживали того, как я к ним относился. Все. И одного гипноза, самогипноза, что я правильно относился, я считаю, что я прав, я считаю, что я прав, она заслужила это, он заслужил это, этого мало. В какой-то момент, чтобы обезболивать свое чувство вины невыносимое, нужно еще позвать этого человека и сказать ему, чтобы он принял то, что он виноват. Хотя он уже все простил, забыл, ну, то есть с детства. Но мне надо его звать регулярно. Каждый день, когда будет подступать чувство вины, оно странно, к родителям за то, что они делают с детьми, оно может подступать всю жизнь.

него дела, то есть, другими словами, что он сделал опять не так? Понимаете? За этим вопросом родительским. Доченька, как у тебя дела? Это означает, что ты еще сделал не так, что поможет мне себя не чувствовать настолько виноватой за свое прежнее отношение к тебе. Там разговор складывается как бы линейно, то есть очень, очень непродуктивно для развития теплых сердечных отношений. Поэтому бойтесь виноватых перед собой людей. То есть бывает, что мы даже прощаем человека, но он сам не может это прощение принять. Родители, как правило, не могут принять прощение детей, как правило, и продолжают издеваться над ними, оправдывая свое безумие. Но у этой тактики есть один побочный эффект. Чем больше ты нападаешь на человека, который не виноват, которого ты любишь, тем более виноватым себя чувствуешь, и тем больше это наркотическая зависимость.

по сути, отношение к астрологии. Очень часто у людей смутная картина вообще о том, что, ну, что ожидать от астролога. А многие люди воспринимают это как гадательную практику. И самый бессмысленный из вопросов, которые я когда-либо слышал, это «Ну что там звезды говорят?» Я обычно отвечаю «Молчи, дольше проживешь». Звезды говорят мне. Итак, первая дисквалификация человека, который обращается к астрологу, это то, что он не обладает правильным миропониманием. То есть у него не хватает составных. Или картина о третьей составной, о силе, высших силах, высшем разуме, верховной личности.

Да, смысл диагностики. Да? В этом проблема астрологии на сегодняшний день. То есть, если вы даете диагноз событий, прогноз как диагноз, но у человека нет никакого решения, как ему пройти этот период правильно, то в этом смысле знание не имеет ценности, правда? Может быть, пусть бы они и жили спокойно, эти жители города Н, без всяких диагнозов. Ну, жили бы, просто думали, что такая судьба у них, вот просто, да. Умирать в 35 лет, в 40, средняя продолжительность жизни. Знаете, как есть места на планете, где люди живут очень мало, но они считают, что никак не связывают это со своим питанием, да, или со своим образом жизни. Они считают, что это просто национальная особенность, да. Особенность русской рыбалки, говорят, да? Просто умирать в 45. Это особенность такая. Поэтому категория неверующие, люди, не имеющие правильного миропонимания. Следующая категория – это человек, который задает вопрос мимоходом. То есть к нему относится вот это, ну что там звезды говорят, да? Это в рамках этики астролога этот вопрос, на который, ну, после которого разговор должен закончиться, беседа. То есть это вопрос, между прочим. Ну типа, а мурку можешь? Знаете, как бы, ну ты что, астролог? Да, а мурку можешь? Да, мурку. То есть чего-нибудь там, ну давай, говори, что там у тебя смешно, посмеемся, чисто поржать. Да? Следующая категория – это люди, которые не имеют должного уважения к ведическому знанию, или они не злонамеренно, они просто, или астрологическому знанию, они просто, это своя картина. Человек пришел со своими ожиданиями, что ему здесь должны рассказать. Он никогда не интересовался самим методом, подходом, не интересовался сам, не имел его в своей культуре, откуда он там возьмется, да? То есть наставник, которого называют ачарья, да, джотиш ачарья, да, то есть астролог – это не просто человек, который вещает, и оракул, да, многие думают, это оракул, да. Ведическая астрология предполагает не только диагноз, но и какие-то меры, то есть что человеку делать в какой-то период, поэтому ачар означает тот, кто дает вам наставление в отношении определенного вида действий, образа жизни на конкретный планетный период. Для того, чтобы вы могли воспринять это не как наказание или даже не как урок, а поняли бы, что это есть определенная милость, что это есть милость. Следующая категория, которая упоминается, неквалифицированных к получению астрологического знания, это люди, которые пришли с пустыми руками. Это интересная категория. То есть в каком-то смысле, если человек приходит, не желая служить астрологу в той или иной форме, пустые руки – это означает нету желания служить. Потому что традиции даже сейчас в Индии к астрологу приходят с фруктами или цветами или какими-то подношениями, то значит уже нет должного уважения к знанию. То есть вы воспринимаете его легко, дешево называется, да? Причем ценность знания, поймите, не определяется тем, сколько астролог берет за консультацию. Да? Ценность знания определяется, сколько вам хочется отдать за консультацию. Если вы идете к квалифицированному человеку, иногда человек говорит, мне вообще ничего, мне вообще нечего отдать, но я бы как-то хотел бы все равно очень вам служить и быть полезен. Просто вот за то, что вы сделали для меня, это очень значимо. Или за то, что вы сделали для других людей, я тоже обратился к вам за помощью. Да? Поэтому вот отсутствие желания отдать, не купить консультацию, а желание отдать, да, является дисквалификацией к тому, чтобы получать астрологическое.

Потому чем больше человек скапливает вот этой собственности и идет путем жадности, тем больше ему становится тяжело развиваться. Ему становится все тяжелее развиваться в духовном смысле. Вот это накопительство называется на санскрите еще одним словом – атьяхара. Атьяхара означает, ну, можно так сказать, жадность. Атьяхара – атьяхара. Когда вы накапливаете больше, чем необходимо. Неважно чего. Возможно, это собственность. Возможно, это интеллектуальная собственность. Например, много знаний человек хочет. Или какая-то еще, ну, например, переедание. Это тоже. Переедание — это наиболее понятно. Ну, толстый, значит, жадный. Человек вот иногда становится таким. Это означает атьяхара. Когда чувства наши все время хотят накапливать, например, информацию, глаза хотят смотреть, они не могут насытиться, уши хотят слушать все время, осязать. Вот это вот чрезмерное проявление атьяхары приводит к тому, что блокируется его внутренний мир. Он выключается, он теряет связь со своей внутренней природой. И атьяхара непосредственно связана с праясой. Праяса — это чрезмерное усилие. Чтобы достигнуть всего, нужно совершать чрезмерные усилия. Праяса —

0: То, что с ним происходит в этом случае? Он недоволен. Недовольство нарастает, гнев растет в нем. И что разрушается прежде всего? Его собственная психика и здоровье. Но что, собственно говоря, мешает ему взять и выйти из машины? Кстати, он же мог бы просто взять, выйти из машины и пойти себе свободно.
1: Сосед близко.
0: Он родился в этой машине. Он родился с этой машиной. Что это так важно? Ведь можно же открыть дверь и пойти. В конце концов, он может это сделать. Почему он этого не делает?
1: Собственность.
0: Он скажет, ну что, вы с ума сошли? Я же столько копил на эту машину. Она же у меня белая, толстая или плоская. Как я могу от нее расстаться? Как я могу с ней расстаться? Вы не в своем уме, похоже. И он сам держит себя в этой ловушке. Это называется жадность. Машин становится больше, пространство становится все меньше, люди становятся все озлобленнее, у них не увеличивается человечность внутри. И вот человек сидит в ней, но он мог бы отпустить, но он не может этого сделать. Или вы идете, видите такую картину, стоит очередь, большая очередь, и вы видите, явно люди страдают, тяжело им. Они стоят, они даже там ругаются, а вы проходите мимо и думаете, а почему бы вам не пойти просто тоже мимо? Ну как же я могу пойти мимо, я же стою в очереди, я хочу что-то получить. Видите, держит человека его собственная жадность, чувство собственности. Ему кажется, ну как я могу это отпустить? Вот именно так ловит в ловушку живое существо, это материальная энергия. Вот это материальная энергия.

0: культура означает любовь. Поэтому дети, только дети, они спонтанно, не имея образования, рисуют в каждом своем рисунке солнце, которое улыбается в детском. Пока только в детском. Почему же ребенок рисует солнце? Он хочет любить. Пока он маленький, он все любит. Он все еще любит. Он не знает, что такое не любить. Он еще маленький. Карма его еще не раскачалась. И поэтому до 14 лет во вселенной запрещено наказывать его. Потому что он еще любит. И поэтому, что бы он ни сделал, запрещено его наказывать. Потому что он еще сделает это по глупости. По какой глупости? Он еще не научился ненавидеть. Он еще не научился обижаться, гордиться. Он еще не смотрит с похотью на девочек. Он на горшке к ним подъезжает. И они что-то там друг друга трогают. Но в этом нет похоти.
1: Он смотрит на этих букашек. Какая интересная.
0: И он думает, раз это все шевелится, оно все священно. И поэтому он рисует солнышко. Тепло, хорошо. Ему хочется любить. И быть любимым. Он еще ничего не знает. Маленький человек. Маленькие дети держатся за ручки. Все им говорят, крикните, елочка, зажгись. Они, елочка, зажгись. И все, елки тупые. Они все вместе кричат. У них еще нету столько гордости. Они малыши. Мальчики еще сражаются. А девочки заботятся и ждут мальчиков еще в этих играх. Девочки даже не знают, что такое целомудрие. И уже говорят, это вот наш папка кукле, говорят. Папка сейчас придет, то сделает. Мальчишки скажут, я должен идти на войну. До свидания, кукле говорит, до свидания, дочь, до свидания. И никаких привязанностей еще нету. Они идут на войну, и они сражаются палками по руке. Берутся еще. Они еще не знают, что они дураки. Они еще не знают, что они так глупы. Они еще не знают, что скоро они станут негодяями. Вот-вот, с каждым новым днем в этом мире они будут учиться, как обратить на себя внимание. Как становиться демонами. Их будут обучать, как ненавидеть землю, как на нее смотреть, как на источник своего собственного блага. Как смотреть на тараканов, на муравьев. Они научат всему. Мама с папой научат, что такое семья без любви. Вас научат взрослые, как надо сражаться с братьями за наследство. Вас всему этому научат. Очень быстро. Вас собственная мать научит, как ненавидеть отца и не уважать его, потому что он пьяница или он не дает денег. Вас быстро научат, что самое лучшее – это мама, потому что мама будет заботиться о вашем теле и никогда не будет заботиться о вашей порядочности. Никогда. И она никогда не поймет, что такое порядочность. Потому что мама вышла за человека, который любит ее. Потому что мама такая глупая и прожила столько лет и никогда в жизни не знала, что женщина должна выходить за того, кого она любит так сильно, что готова отказаться от денег, от славы, от комфорта, от чего угодно. И такую женщину, оказывается, веды называют целомудренной. Но мама думает, нет, я секс сохранила и секс отдам тому, у кого есть деньги. Пусть купит он мой секс. И такая женщина никогда не родит богатыря, потому что она не научилась любить. Она даже не знает, кого можно любить и за что. И веды учили, нужно полюбить великого героя. Кто же такой герой? Мы говорим слово герой, герой. Но в языках было описано тот, кто умеет любить все, потому что он любит отца Бога. Для него Бог отец, для него Бог господин, для него Бог друг, для него Бог царь небесный, для него Бог – источник